Транспорт. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Дэнс Радио. Рекорд.

0: Вредная реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Всем привет и доброго утра. У нас 7.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Доброе утро, друзья! Поздравляю, последняя неделька у нас весны, потому что следующий понедельник начнется лето.
2: Да, 4 часа мы с вами, 2 гороскопа точно. Будет рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас уже можете присылать свои голосовые сообщения любого содержания. Тему мы тоже придумаем, Invest Future. Поговорим про финансы, скорость звука. Сегодня сыграем в игрушку за приз, конечно. Ватафакты, с психологом пообщаемся. Ватафакты опять, будут горячие новости. Все это за 4 часа и чуть больше даже. Начинаем, как обычно, с «Есть поводов» на 25 мая 2026 года, понедельник.
3: День сотворения мира?
2: Наконец-то. 7519 лет, как празднуется, написано у меня.
3: Вот это вопросы.
2: Кто вел отчет такой? Такой вот точный. Ну, классно. День счастливого билетика сегодня. Подали?
3: Скажи, ел?
2: Никогда.
3: Серьезно?
2: Бумага. Грязная бумага.
3: Смущало меня это, конечно.
2: Твоя брезгливость, и ты ела?
3: Вот я сама удивлена. Мне кажется, с билетиков и началась моя брезгливость.
2: Да, день филолога сегодня, 37 лет, как празднуются филологи, спасибо. День полотенца, ну я с утра отпраздновал, кстати.
3: Да?
2: Да, свеженькое достал, такое сухое.
3: У меня плохо сохнет, воду отключили.
2: Бывает, день нерпенка, 23 года.
3: Какой вы нерпенок! Ладно, ладно.
2: Всемирный день футбола, друзья, сегодня. Почему 2 года только празднуется, футбол сколько уже существует?
3: Я сестра Месси.
2: Это не доказано. Но мы поддерживаем эту легенду на рекорде, да? Мы говорим, хорошо, Ань, ты сестра Месси. Так, сегодня праздник свободы причесок. Смотри, какой, какая вы прическа. Вроде как интересно. Я штрих-код.
3: Ты штрих-код.
2: Я штрих-код вот этот, который получилось только челочку оставить. Ты какой?
3: Я коса до попы.
2: Коса до попы, прекрасно. Друзья, голосовыми нам запишите, какая вы прическа этим утром. Какой вы себя ощущаете. День Африки. Также сегодня. Смотри, какой замечательный праздник.
3: Четвертый день щитовидной железы.
2: Ну вот, нужно беречь ее, кстати.
3: Международный день пропавших детей.
2: Вот, следить нужно за детьми тоже. День пограничной кинологии. Вот так вот называется праздник.
3: Опачки. День службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции МВД РФ.
2: Мне кажется, каждый день нужно так делать. Ну, на всякий случай. Всемирный день Таро, кому интересно, сегодня. День пойте громче. Смотрите, сколько праздников в этот понедельник. Точно будут поводы и дофига просто. Вейкаперы на рекорде, мы начинаем, погнали.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 25 мая.
2: Овны, сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а вместе с вами.
3: Тельцы, сегодня вас может посетить вдохновение.
1: Близнецы, вам нужно почувствовать себя остро необходимым сегодня.
2: Рак, сегодня вы будете способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была.
3: Львы, сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств.
1: А девы, сегодняшний день стоит провести в компании друзей.
2: Весы, сегодня вы будете неистовы и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку.
3: Скорпионы, телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня.
1: Стрельцы, сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке.
2: Козероги, сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте.
3: Водолеи, будьте внимательны, сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая.
1: Рыбы, не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно, и ни в коем случае не заключайте пари. Всем хорошего дня, друзья.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Какая вы прическа сегодня? Записывайте нам, как вы ощущаете себя в этот понедельник. А мы пока к новостям. Казах перекрасил ослов в зебр. Туристы заметили у дороги в Алматинской области зебр. Все удивились, говорят, как? Это же невозможно. Они спокойно паслись, бегали вдоль трассы. Видео быстро разлетелось по сети, заинтересовало даже полицию. Позже выяснилось, что это обычные ослы, которых местный предприниматель раскрасил полосками ради привлечения туристов на базу отдыха. По его словам, он сразу скажу, кто переживает за осликов, он говорит, краска безопасна для животных, но проверку полиция все же проведет. Говорит, мы возьмем на образцы краску, посмотрим, нравится ли это ослам.
1: Ослам они должны сказать, нам вот не очень. Я хотел быть тигром.
0: Есть видео, гуляет по интернету. Действительно, один в один, как зебры. Я бы сам подумал, что это зебры.
2: А почему нет? На самом деле, безопасный краситель для волос же есть. Вот мы прически обсуждаем. Я думаю, что...
0: Безопасный, вы уверены?
2: Ну да.
1: Красители? Не, есть очень щадящие красители. Да. И они вредят, если их передержать.
0: Хорошо, давайте.
2: А вы были в щадящей парикмахерской. Почему бы нет?
0: Классно. А кого еще можно перекрасить, чтобы привлечь на ферму к себе?
1: Котов в тигров, либо леопардов. Медведя бурого в белого.
0: Так. Свинью в кабана можно переделать, но это изи просто.
1: Свинью в кабана.
0: Причем старого такого ледникового периода еще бивни ему сделать.
1: Да, воткнуть ему.
2: А кого можно перекрасить в далматинца для привлечения внимания?
0: Любую собаку.
2: Не, не покатит.
1: Почему? Мопс-далматинец.
0: Редкая, может быть.
1: Вот такая вот порода.
2: Редкий мопс-далматинец.
0: Я думаю, сейчас, если вот этот мужчина пройдет проверку на безопасность краски, фантазия его откроется. Мини-жирафы будут какие-нибудь из индюков. Ну, почему бы и нет?
2: А если крокодилы перекрасить в жирафа и поставить просто?
1: Ну, это обман. Там же понятно, что он плоский, что он лежит.
0: Зебра-то хотя бы тоже парнокопытная, понимаешь? Тут как бы бьется еще. Со слом.
1: Нет, смотри, можно взять крупное животное и крокодила и сделать динозавра, но нужен скотч.
0: Да.
1: И фантазия.
2: А если ты просто сзади Никитку обнимешь за талию, так, то получится лошадь.
1: То, скорее всего, мы сконсплеем Титаник раньше, чем кентавр.
0: Я бриллиант не потеряю.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин планирует продать на бирже до 23,7% акций Аэрофлота, принадлежащих государству, пишет РБК. Размещение бумаг может пройти уже в этом году и будет зависеть от ситуации на рынке. При этом власти подчеркнули, что контрольный пакет в авиакомпании останется у государства. Ранее Росимущество объявило о поиске организатора для продажи акций. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если этого потребует большинство граждан страны. Во время предвыборной кампании в Ереване он подчеркнул, что считает себя слугой народа и останется на посту только в случае поддержки избирателей. В Иране призвали создать исламское НАТО из 57 мусульманских стран. С такой инициативой выступил специальный помощник главы МВД страны, заявив, что подобный альянс мог бы стать великой мировой державой. По его словам, преимуществами такого блока стали бы контроль над стратегическими маршрутами, включая Армузский пролив, а также высокий экономический потенциал. Больше актуальной горячей информации читайте, обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». УГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS-35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS-35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Плюс.

0: Ваши голосовые сообщения. Слушаем, какая вы прическа сегодня. Интересно, да, кто каким в понедельник проснулся. Интересно, вот Май Июневич, вот его хочется очень послушать.
1: Радио Рекорд, привет. Сестра Мэсси, хай. Я уже, конечно, почти как Джейсон Стэтхэм, лысоват и бритоват. Но сегодня у меня настроение затесаться среди вот этих стиляк альпак. Жене, дочке привет, всем хорошего дня.
0: Неожиданный выбор, да? Да, альпак.
2: Подожди, а вы знаете, да, что сейчас это популярно? Химию пацаны делают.
3: Химию? В смысле? Кудряшки?
2: Прическу альпак.
0: А еще что популярно у этих твоих пацанов?
2: В смысле, вы не знали? Подростки делают химию.
3: Мы так, подожди, что это, начес вот такой?
2: Нет, они отращивают волосы и делают химическую завивку, чтобы выглядело как натуральные кудряшки.
3: А если им не нравится, они что, плюются?
0: Александр.
4: Доброе утро всем, здравствуйте. А я прическа сумасшедшего ученого, когда волосы такие взъерошены в разные стороны, экспрессивно, как будто взрыв произошел. Ну, может быть, и произошел. Всем хорошего дня.
0: Док такой, да? Нужен Марти в этот день, чтобы отправиться в будущее. Или в прошлое, куда они там отправлялись.
3: По-разному.
0: Ленуська.
5: Доброе утро, вы каперы. Поем громче. Open up your heart. Say we won't miss this moment. Большой привет Ане Кирсановой.
0: Опа.
5: Привет. Она мне всю ночь снилась. На каком-то чаепитии прекрасном мы были.
2: Интересно.
5: Анечка, привет.
0: А сон ли это? Или вы действительно были на каком-то чаепитии?
3: А что ты там ничего не принесла?
2: Я вчера дом была.
3: Тортик какой-нибудь там, печеньку.
0: Реально, Ань, забыла про пацана.
2: Я была в чьем-то сне в чаепитии.
3: И что?
2: Чувствуете разницу?
3: Это не оправдание. Если бы мы были в чужом сне, и неважно, что мы бы тебе принесли оттуда что-нибудь.
0: Была на каком-то коллективном чаепитии. Андрей.
6: Привет, страна, привет, вейкаперы.
0: Здорово.
6: Спасибо вам за то, что рассказали, что сегодня Всемирный день Таро. Обязательно поздравлю свою девушку с этим праздником. А прическа я сегодня как у зубастика Роналдо на чемпионате мира по футболу 2002. Всем удачное начало недели и всего самого наилучшего.
0: Это, кстати, был штрих-код, тот самый знаменитый.
2: Да?
0: Прическа, да, она
3: запомнила. Чисто челочка.
0: Как раз-таки парни все и делали. Видите, рассказали день Таро, помогли вот Андрею. С девушки расклад новый капер. Евгений.
7: О, здравствуйте, страна. Здравствуйте, векаперы. Здравствуйте, рекорд. Здравствуйте, все. Я сегодня взрыв на макаронной фабрике. Это такая прическа.
0: Кто не знает, как она выглядит?
3: Это взъерошенные волосы, когда в разные стороны, если я не ошибаюсь.
0: Это что-то связано с химической завивкой?
2: Это помнишь, как я делала бигуди?
0: Так.
2: Вот примерно так.
3: Это когда ты помыл голову с длинными волосами и пошел спать, и очень много ворочался.
2: Когда макарошки торчат наверх.
0: Да. Вкусно?
8: На рекорде. Новый трек на рекорде. Green Velvet, Medusa, Genesee, Essentia, La La Land, Record Remake.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
5: Мам, а когда у меня будет своя комната?
6: Скоро будет, солнышко.
7: Пора менять курс. ЖК «Компас 3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
8: Обменяйте квартиру на новую. С готовым ремонтом от застройщика.
7: Платеж

Всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47. Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
3: Факты о волосах. По прочности волосы можно сравнить с алюминием. Одна волосина в среднем может выдержать груз весом 100 граммов. Вот сейчас только не нужно бежать и пытаться поднять свою девушку за волосы, чтобы это проверить. Лучше сходи в барбершоп. Там тебе сделают хорошую стрижку и расскажут еще много интересного. Барбершоп «Карельский цирюльник».
4: Театра за праздником! Театра! За кухней в театр пришел, в театр бурлеск, в театр шоу, в театр блеск, в театр звучит, в театр вокал, театр гремит, как ты мечтал, на день рождения, ваш день рождения, театр запомнится вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда.
5: Клубный ресторан театра, Кирова 12, телефон 28 12 12.
6: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На волнах Радио Рекорд Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. За пару минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Итак, рубль продолжает стремительно укрепляться, всем назло, всему вопреки. На внебиржевом рынке доллар у нас в моменте падал ниже 70 рублей, и это произошло впервые с февраля 2023 года. Банк России к концу недели понизил официальный курс доллара до 70 рублей 79 копеек, юаня до 10 рублей 39 копеек, а евро, который тоже всю неделю валился в паре с рублем, к пятнице немного окреп до 83 рублей 27 копеек. Аналитики говорят о высокой ключевой ставке, дисбалансе спроса и предложения, ну а также налоговом факторе. Пик платежей приходится на 25 и 28 мая. Большинство экспертов считают, что уже в июне рубль начнет постепенно слабеть, но о серьезной девальвации говорить не приходится, пока ставка не опустится хотя бы процентов до 10. Нефть Brent держится в районе отметки $95 за бочку. Тем временем биржевые продажи бензина упали до 21,5 тысячи тонн в сутки. Это минимум за 3 года. Участники рынка говорят о начинающемся дефиците. Неудовлетворенный спрос на 92-й уже почти 41 тысяча тонн, на 95-й больше 30. Нехватка усилилась из-за ремонтов крупных НПЗ, но паники в оптовых ценах пока нет. Действует запрет на экспорт до 31 июля, поэтому почти весь бензин идет на внутренний рынок. Массового закрытия заправок эксперты не ждут, но точечные банкротства мелких АЗС вполне вероятны. Ну а вот авторынок, несмотря на топливные проблемы, растет. В апреле продажи подержанных машин выросли на 6,5% год к году. Это 540 тысяч штук. Лучший результат с начала года. Новые авто прибавили 15%, а главный драйвер – это сезонный спрос. Лидер вторички – «Лада», хотя и единственный из топ-10, кто показал снижение почти на 7%. Машины дешевле миллиона рублей занимают почти две трети рынка. Доля китайских авто приближается к 20%.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Ну и пару слов о недвижимости и пресловутой схеме, где владелец продает квартиру, а потом через суд возвращает ее себе, оставляя покупателя без жилья и без денег. В Госдуме подготовили поправки в Гражданский кодекс. Если сделку признают недействительной, продавец не сможет вернуть жилье, пока полностью не рассчитается с покупателем. Документы уже направлены в Росреестр и Верховный суд. Смотрите, еще интересные инициативы появляются на рынке вкладов. Премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 миллиона 400 тысяч до 2 миллионов рублей. Но новая сумма распространится только на депозиты от 3 лет. Массовой истории не будет, но для консервативных вкладчиков мера полезна. Ну и, пожалуй, финальное на сегодня. В России могут ввести денежные поощрения за длительный брак. Предложение депутатов Госдумы простое. 5000 рублей за первое десятилетие, 10 тысяч за 10 лет, ну и так далее. За 50 лет вместе 100 тысяч рублей. И выплаты хотят сделать ежегодными. Ну и на этой прекрасной веселой ноте давайте будем заканчивать. Всем долгого брака и выплат я желаю. Вы слушали Радио Рекорд. И с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Подписывайтесь на нас везде, где найдете. И до новых встреч на волнах Радио Рекорд.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на Рекорде.

0: лидеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем здравствуйте, друзья. У нас 8.00 в Петербурге. По московскому времени вейкаперы с тобой на рекорд.
3: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
4: Привет, друзья. 25-е у нас мая, понедельник. Через недельку лето.
2: Круто. Друзья, также не забываем про наш свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». Слушайте, 14 взрывных треков от «Sonic Mine», «Лабораториум», «Снаты» и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Возрастное ограничение 18+. Тем более перед «Колбасным цехом» стоит прокачаться.
3: Так? Уже начну слушать.
2: Ну, пора бы уже. Ребята, авария на станции, связанной с отходами, да, человеческими. Да, лучший тимбилдинг, который вы могли бы видеть. Есть видео в сети, оно завирусилось, и теперь в наших социальных сетях тоже есть. Там показали, как без помощи коллектива просто невозможно обойтись и залатать эту дыру. И теперь это выглядит как настоящий тимбилдинг. Люди радуются, говорят, а почему бы нам не поучаствовать в этом? Ну, круто, посмотрите видос, и просто развлекаются. Ну, естественно, это вода подкрашенная в данном случае. Как я понял, ну, вряд ли бы люди так развлекались в настоящих экскрементах, давайте будем честны.
3: Я просто смотрю на видос, но поливают друг друга. Вот это фонтаны делают.
4: А я читаю и просто пересчитываю. Авария на говнонасосной станции. Это, знаешь, название коллектива.
2: Название фильма.
3: То есть, думаешь, им специально просто устроили вот такие вечеринку пенную?
2: Выглядит когда, что, ребята, давайте поразвлекайтесь. И это тимбилдинг рабочий. Почему бы нет? Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Давайте и мы обсудим, что еще можно превратить в тимбилдинг. Вот есть ваш вариант? Вообще все, да. Прожарку начальника можно превратить в тимбилдинг?
3: Да, да, потом тимбилдингом будет совместное увольнение.
2: Не, ну он должен быть адекватным. Пришли, прожарили, ушли. Все.
4: Бег в магазин за пивом можно превратить в тимбилдинг.
2: Секс, в конце концов, да?
4: Тимбилдинг.
2: Мы за браки, поэтому
4: например, мало ли. На этаже с соседями договариваетесь в определенное время и, не знаю, уровень звука децибелами меряете. В общем, можно придумать командообразующая вообще составляющая в любом занятии.
2: Дорогу от работы и до работы. Тимбилдинг.
4: Тимбилдинг. Кто быстрее, например, все вместе выезжают.
2: Ну, совместные занятия спортом тоже. Есть же спортзалы в некоторых, рабочих местах.
4: Обеденный перерыв легко превращается в тимбилдинг.
2: Вообще легко. Сели, заказали что-то общее, поели.
4: Чистка обуви после дождя легко превращается в тимбилдинг.
3: Чего? Я ее не остановить уже. Ну, не все же можно пройти.
2: Выгул чужой собаки давай, да, тимбилдинг.
4: Да.
2: Все.
3: Там не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то знать меру.
2: Друзья, будем обсуждать, развивать и накидывать, что еще можно превратить в тимбилдинг. Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Ребята, я вам говорю, если мы переоденемся в бездомных, станем у магазина, это будет тимбилдинг. Ну почему бы нет?
1: Какую для меня команду это будет...
2: мы будем образовывать? Смысл же тимбилдинга — это команда образования.
1: Стоп,
2: то есть это нас объединит?
1: Пятница. Просто.
0: Нет, тимбилдинг — это еще и развлечение. Многие пишут, кстати, я не знаю, прикол это или нет, пишут, а что такое тимбилдинг?
2: Это команда образования. Это сплочение коллектива через какую-то другую деятельность. Не на работе, да, мы друг другу там как-то задание даем.
0: Да.
2: Какая-то другая деятельность, которая помогает сплотиться коллективу, стать прочнее, чтобы мы друг друга поддерживали.
0: Да, взять кому-то и перебрать движок всем коллективам кому-то. И сотруднику, кого он...
1: Тебе что, движок нужно перебрать?
0: Нет, у меня все в порядке, думаю, мало ли.
2: Вот Денис пишет, как пример. У нас как-то в одной компании на тимбилдинг отправили мужчин пострелять в страйкбол, а женщин на море, на пляж волейбол играть.
0: Ну, не круто же.
2: Да.
1: Я бы тоже хотел на море пойти с девочками поиграть.
0: А, Анти пишет, лучше тимбилдинг, это не видеться с коллегами вне работы.
2: Кстати, я тоже, я поддерживаю, тимбилдинг должен быть в рабочее время.
0: И платить за это должны, да, по твоей логике?
2: Почему?
0: Евгений пишет, у нас произошел инцидент, в котором я с коллегой на корпоративе против толпы отстаивали свое «я». Вот это был тимбилдинг, говорит, ползавода с ними общались. Но зато потом все здоровались друг с другом уважительно. Вот, это тимбилдинг.
1: Ну, нет, это, наверное, как рабочий конфликт больше. Ну, нет, давайте так, если сплотился коллектив, и все вышло хорошо, значит, да, тимбилдинг.
0: Можно пойти к конкурентам, да? Вот вы начинаете праздновать свой корпоратив, собрались, пошли к конкурентам и высказали им все. Такая стенка на стенку против предприятия.
1: Не, давай так, смотри, можно, если ты работаешь во вкусной точке, можно собраться и пойти в
0: Бургер-Кинг. И KFC наехать.
1: Сесть и там, типа, выпендриваться, бросаться бургерами, поливаться картошкой, вот это вот.
0: Это весело.
1: У, невкусно. Нет, прийти со своим. За их столиками сидеть.
0: Тимми пишет, что за тимбилдинг? Я с деревни, меня в гугле забанили, знаю только Тимберлейка.
1: Это когда городских вы идете и палками их бьете.
0: А знаете, что самое интересное? В голосовалке прямо сейчас лидирует вариант секс. 43% проголосовали, что это лучше тимбилдинг.
2: А вот нам Димас классную идею предлагает. Тимбилдинг — это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Это не тимбилдинг.
0: Хороший тимбилдинг.
2: Хорошая тема.
1: А потом другому, другому, другому.
2: Если бы ты не закрыл. Раз в месяц скидываемся закрыть ипотеку кому-то одному.
0: Если бы ты не закрыл, ты бы был не против сейчас.
1: Но мне бы пришлось закрывать кому-то.
0: Да, возможно. Друзья, обсуждаем, что еще можно превратить в тимбилдинг. Может быть, у вас какой-то интересный такой тимбилдинг был? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Ну кто снова не убрал за собакой? Опять из подъезда не выйти.
6: Спокойно. Сейчас по камере домофона посмотрим.
7: Точно. У нас же теперь умный домофон CityLink. Давай-ка найдем эту собаку.
8: Домофон с камерой CityLink – гарантия чистоты у вашего подъезда. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
7: Так, смотрю. Ой, а это и не собачка вовсе.
9: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
10: Бизнес.
9: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Энергия, которая работает на вас.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: набери.
1: Прямо сейчас можно дописать «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», если вы хотите оказаться в прямом эфире и сразиться за приз от «Радио Рекорд» и «Вейкаперов». Ждем ваше сообщение, случайным образом выберем кого-то из вас. А пока обсуждаем, что еще можно превратить в тимбилдинг.
2: Была в одном месте у генерального такая традиция. Сотрудников, отработавших в компании 7 плюс лет, каждый год он брал на рыбалку в открытое море.
1: Рафаэль. К нам на работу приехали маски шоу, говорит. В коллективе до этого никто никого особо и не знал, но после все сдружились.
2: Тимбилдинг — это толпой приехать на дачу и дружно выкопать картоху. Вот, кстати.
1: Кстати, и Лаулет написал: посадка картофеля всей роднёй, чем не тимбилдинг. Почему бы, да, поехали, засадили поле, да?
3: Что-то мне подсказывает, что это два одинаковых тимбилдинга у одного и того же человека.
1: Почему не помочь коллеге? Это разве не вот это вот мероприятие, которое сдружит коллектив?
3: Но не, мне кажется, что на тимбилдинге, во-первых, ты сам говорил, люди должны расслабляться, там должны быть напитки и вкусняшки.
1: Так, а чем посадка картошки? Там все организуют.
2: Здрасте. Что,
3: как картошки поедите, как минимум, да?
2: В гонку героев участвовали мы. Это ж не обязательно со вкусняшками.
3: Кто мы?
2: Да ты, в смысле, от организации. Это что ж тимбилдинг?
3: Ну да.
1: Вы сдружились там?
3: Мы, да.
1: Унесли друг друга до финиша?
3: Да, все дело вытягивали. У нас те, кто успели заползти наверх, своих не бросали, на канате вытягивали. Мы даже чужих вытягивали людей.
1: Мы с кем-то подружились, да, прям?
3: И ты не дружишь. Это было самое прикольное. Там был очень пухлый чувак, и он никак не мог забраться. А его друзья бросили его. И он такой говорит: мне не забраться, там, ну, высокое. Мы говорим: брат, просто возьмись за канат. И, по-моему, у нас было четверо или пятеро. Мы его вытащили. Он такой: спасибо, пацаны. Мы говорим: мы тебя не бросим, давай с нами. И все, просто. Мы даже не знакомились, но вот помогли человеку.
1: А спустя километра 4 поняли, почему его коллектив не подтянул.
3: Это, да, наверное? Не, это в самом конце уже было.
2: Коллектив у него. Вот так себе.
3: Я думаю, что коллектив у него был очень худенький, а мы-то здоровы.
1: Может быть, коллектив что-то знал о нем?
2: Все равно бросить человека. Знали.
3: Но они его не могли вытянуть, судя по всему. Я так понял,
2: бросили.
3: Что они...
2: Бросили.
3: Ну а как ты... Ань, вот если я буду стоять внизу и скажу: Ань, вытягивай меня, пожалуйста, на канате.
2: Я побегу за помощью.
3: А некуда бежать. Ну некуда.
1: Кого ты приведешь?
2: Никиту. Посмотреть.
1: КамАЗ.
3: И вы вдвоем будете тянуть, да, 120 килограмм.
1: Справимся, чувствую.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Мат-капитал в России в ближайшие годы превысит 1 000 000 рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, выплату продолжит ежегодно индексировать. Министр также напомнил, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут дополнительно получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Президент Чехии предложил НАТО рассмотреть возможность отключения России от глобального интернета как одну из асимметричных мер давления. Также он упомянул отключение спутников и исключение российских банков из международной финансовой системы. По мнению чешского лидера, такие шаги могли бы продемонстрировать решительность альянса. Иран допустил выход из договора о нераспространении ядерного оружия и пригрозил прорвать морскую блокаду. Военный советник лидера Исламской революции заявил, что Тегеран даст жесткий и беспрецедентный ответ на любые действия против Армузского пролива и Персидского залива. Ранее Дональд Трамп сообщал, что морская блокада Ирана продолжится до подписания мирного соглашения. Уже в эту пятницу и субботу Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный секс в новом шоу «Матрикс». Новая площадка, 3 танцпола, более 20 артистов, зарубежный секрет агенты, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной горячей информации читайте, обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Руки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.

0: Вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: С игрушечка будет интересная, волшебная.
2: Андрей сейчас если трубку возьмет, Андрей.
1: Андрей, возьми
3: возьми
1: трубку.
3: Телефон, Андрей, мы тебе звоним, чтобы
4: Андрей!
3: Поиграть.
2: Сейчас Семену буду звонить. Андрей не взял.
3: Кого возьми Семену? Телефон, Семен.
1: Так, у нас дополнительная игра к основной игре. Итак, это игра «Возьми трубку». Если ты прислал слово «игра»,
3: да,
1: то будь
3: значит,
1: добр.
3: Что мы, возможно, будем тебе звонить с городского телефона. Это радийный телефон. Не бойтесь, это, возможно, не мошенники звонят, а радио.
2: Меня проигнорировали уже Елена и Андрей.
3: Елена и Андрей.
2: Грустно с утра.
1: Так, Лена и Андрей, вы что, там вместе тусите, что ли?
3: Андрей и Елену в один тимбилдинг надо отправить.
1: А представляешь, что бойкот такой? Не брать трубки от вейкаперов.
2: Ну вот, а Семен молодец. Семен, привет.
5: Привет, вейкаперы.
3: Привет, Семен. Ну, ты сейчас спасаешь вообще ситуацию. Из какого ты города?
5: Хабаровский край, побережье Тихого океана, поселок Ванино.
3: Кайф. Сколько у вас сейчас градусов?
5: Ой, у нас холодно. Где-то 15.
3: Я хотела спросить вообще-то про время.
2: А спросила про градусы?
1: Так, плюс 8 часов сделай, и все.
2: Бывает. Семен, у нас...
5: Плюс 7,
3: обалдеть.
2: Семен, у нас игра с тобой называется. Она у нас... Скорость звука. Тебе нужно отгадать композиции, которые как-то исковеркал наш звукорежиссер. Если отгадываешь хоть одну, пропиваешь ее, называешь исполнителя, либо название композиции, то приз твой. Ты готов?
5: Конечно.
2: Все, тогда слушай внимательно первую.

0: Ну, вот как-то так. Семен, ты где? Поверь, Леша,
1: да, прошу прощения, далеко от вас. No, no limit.
2: Вот это да.
0: Сразу, с первого раза. Семен, ну это браво просто. Че, первую композицию никто не отгадывал. Да забирай приз, он твой. Мы тебя поздравляем и привет передавай кому хочешь.
1: Да, ну передаю привет всем, кто не спит. Это самое главное. Всему Хабаровскому краю родному. Всем хорошего дня и настроения.
0: Ну, прекрасное пожелание. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара!
3: Ой, не, антенна барахлит!
2: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
3: Уже звоню!
4: Ситилинк, 555-777.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: И антенна не нужна.
2: Пам-пара-пам!
7: Факты о волосах. Волосы на голове за месяц вырастают в среднем на 12 мм. Это значит, что для поддержания короткой стрижки посещать барбера нужно примерно раз в 15-20 дней. А не как ты, постригся, неделю походил красивый, и потом еще 2 месяца так зарастал, что жена перестала узнавать. Ты же стильный мужик, ну стригись почаще. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
3: Там и заменила.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло,

0: что только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
1: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
2: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Сквозь баб.
4: Та же на мой хутор. Приезжает хутор, я в облака укутал.
3: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер — мебельная компания «Нонтон». 0+.
5: Театра за праздником, театра за кухней, в театр пришел, в театр бурлеск, в театр шоу, в театр блеск, театр звучит, в театр вокал, театр гремит, как ты мечтал, на день рождения, ваш день рождения, театр запомнится вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда.
6: Клубный ресторан театра, Кирова 12, телефон 28 12 12.
7: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: каперы.
1: Продолжаем обсуждать лучший тимбилдинг. Что это может быть, какие, может быть, были у вас. Но еще никто своим не поделился почему-то. А только как обсуждали после корпоратива, свой же корпоратив. Вот единственный момент такой.
2: А, кстати, как вам такая идея? Тимбилдинг, когда тысячи людей в моменте слушают Радио Рекорд.
1: Классный, классный тимбилдинг.
2: Нам нужно место, нам нужно договориться, нам
3: Нет,
2: нужно...
3: Нет, это флешмоб.
2: Подожди, если мы зафиксируем этот рекорд, это может быть одновременно и тимбилдингом.
3: Нет, когда вы договариваетесь что-то сделать совместно, и это вот какой-то, мне кажется, что это больше флешмоб, чем тимбилдинг.
1: Флешмоб от тимбилдинга отличается тем, что только коллеги собираются на это мероприятие.
2: Тимбилдинг — это, понимаешь, еще раз тебе говорю, команда образование. Нам это в помощь потом делать другие дела. А флешмоб собрались и потом расстались и никогда больше не увиделись.
1: Да, здесь собрались, на КЦ сходили на этих выходных, кстати, 29-30.
2: С сотрудниками.
1: С сотрудниками.
2: А потом в понедельник обсуждаете.
1: Все, да.
2: Из дома, на зуме, на дистанционном.
1: Кого не досчитались, тоже обсудили. Осудили тоже.
3: Он попозже придет, получается.
1: Возможно. Так, Холи Грейл, постоянно и распивание чаев и кофеев в бухгалтерии без конца и краю. Как и не придешь, они закроются и пьют. Вот в бухгалтерии обычно вот такие свои.
3: Микротимбилдинг.
1: Каждый день такой, да? Мне кажется, у бухгалтеров свой вайб вообще. Интересный. Всегда...
3: Свой график работы.
1: И такой, они не каждого допустят к себе, мне кажется.
3: То есть там даже когда приходит молодой бухгалтер, он проходит какую-то, да, там степень очистки, подготовки.
1: Возможно.
3: Большую бухгалтерию.
1: Покупает вкусняшек больше всех. Вот. Елена пишет, на работе сначала все обедаем, потом получаем зарплату. Но это целая история. Работа у нас сдельная и не терпит простоев. А зарплату тоже надо получать. Организовали невидимую очередь. Каждый записывает цех, бригаду или только себя. В итоге коридор пуст, а очередь стоит на листке бумаги. Экономия времени, опять же.
3: Мощно.
1: Да, да.
3: Нам бы такое вести, что-то интересное тоже. Как бы, знаешь, эфир идет, а нас здесь нет.
1: Интересно очень. Вот это ты придумал.
3: Это прикольно.
1: Эфир идет, а нас нет. Что еще можно превратить в тимбилдинг? Ну, о своих расскажите, интересно. Что же там было? Нам интересно. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: В наш канал Макси.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вы каперы. На Рекорде.

0: каперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет. 9:00 у нас в Петербурге по московскому времени. Вы каперы на Рекорде, и мы 2 часа будем с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
4: 25.05, но 26 через неделю лета в этом часе обсудим с психологом вообще надобность и нужность тимбилдингов.
2: Вот там она еще не бывала. Да, пора бы. А, поехали, ребята. Дональда Трампа зарежут на Курбан-Байрам. Реально вам говорю. Бангладеш принесут жертву быка-альбиноса с рыжей прической. Он завирусился в сети. Говорят, ну на Трампа похож, один в один. Ему кости ходят все. Его поздравляют, ему вкусняшки несут. А завтра зарежут. 700-килограммовое животное живет на ферме под столицей. Из-за светлой кожи и золотистой шерсти, вот вам рассказываю, на голове он стал местной достопримечательностью. Вот, его уже продали несколько раз, потому что он похож на американского президента. Хозяин отмечает, что буйвол, в отличие от президента США, обладает спокойным и миролюбивым нравом.
3: Так может, он и будет баллотироваться на третий срок?
2: Ну, не знаю.
3: Может, рано его зарезать?
2: Талантливый же, похож, да? И это его не спасло от праздника.
3: Да? Тогда и муха прострелили.
2: Жалко? Жалко. Стейки любишь?
3: Что думаешь по поводу, надо мочкануть Трампа?
2: Ты же вроде не вегетарианка.
4: Нет,
2: ну
4: жалко.
2: Не в деревне росла, да? Сразу видно.
4: Да мне кажется, что специально же, да, есть, как, где выращивают для еды.
2: А, фермы специально,
4: да.
2: Специализированные? Ну вообще,
4: да,
2: имеются.
4: А вот он какой?
3: Фермерский, думаешь? Да, его специально выращивают.
4: Этот бычок.
2: Он частный был, его перепродали уже.
4: Плохо. Жаль, тогда жаль.
3: То есть, по сути, человек, который скажет, да я этому Трампу рога пообломаю, он может это сделать вот на нем.
2: Из-за него, кстати, из-за схожести с американским президентом, у него, кстати, цена была самая высокая на рынке.
3: А есть там телочка, которую зовут Мелания?
2: Кстати, интересно было бы.
3: Корова, не сушка.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, в Японии большинство усыновленных — это взрослые мужчины 20-30 лет. Представляете?
2: Никит, так ты не зря ко мне просился.
1: Да, часто это делают, чтобы передать семейный бизнес и снизить налог на наследство, зависящий от числа детей. Поэтому мужчины говорят: да, усыновите меня просто, да и все. Рабочая схема в Японии.
3: То есть просто ты шел по улице и говорил:
4: пс, парень, можно мы тебя усыновим?
1: Нет, это он предлагает себя усыновить. Конечно, это богачи делают специально, чтобы отойти от этого. А помните ту самую зверушку, которая пометом выдает самый вкусный кофе?
3: Угу.
1: Да, копи-лувак он называется. Луваки это делают. И, наконец-то, поняли, почему людям нравится этот кофе. Многие ценители считают, что дикий копи-лувак вкуснее, потому что на воле зверьки выбирают только самые лучшие плоды. А когда уже есть такая ферма по производству этого кофе и этих зверьков, там же им все плоды просто кофе отсыпают, и они уже без разбора
3: жрут, едят. Как не в себя.
1: Да, поэтому вот этот именно самый настоящий кофе от копи-луваки нужно искать в дикой природе.
3: Я представляю, знаешь, ферма, и эти копи-луваки, ну, животные, они такие решили поугарать, они им приносят кофе, они его откладывают, жрут непонятно что, и просто какают. И такие: какой странный кофе. Да, пей это, пей.
1: Классный мультик. Я, кстати, не пробовал кофе.
3: Я тоже нет.
1: Ань, было дело? Пила кофе такой из копи-луваки?
2: Нет.
3: Не, я пил плохой кофе, который можно сказать, что он прошел вот эту кишечную очистку вот эту, но не такой.
1: В 2000 году в ходе исследования, заказанного компанией Guinness, было обнаружено, что ежегодно около 160 тысяч пинт пива Guinness теряется в усах потребителей. Просто зависает на усах. Никто его не пьет.
3: Никто не выжимает его.
1: Они просто гордятся тем, что эта пена на усах осталась.
2: Это жесть, какие потери.
3: То есть нужно давать специальные трубочки, чтобы отсосать из усиков.
1: Да, специальные мужские какие-то трубочки, чтобы было не зазорно, когда: о, трубочку взял, ты что?
3: Устная выжимка.
1: Вообще мы против пива, да, и поэтому эта потеря, она на руку.
3: Да, и звучит мерзко. Ну ладно.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
5: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
6: Я говорю «интернет», вы говорите
7: «Ситилинк».
6: Я говорю «Ситилинк», вы говорите
7: «Подключили».
6: Вы подключили и получили
7: «Месяц в подарок».
8: А что это тут происходит?
6: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
8: Ого! А как подключить?
7: Легко!
9: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 555-777 при наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Ситилинк!
5: Петрозаводск. Встречай!
10: Пятый юбилейный фестиваль спорта...
5: «Карелия-3» 2026.
10: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
5: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
10: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
5: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
10: Станьте частью масштабного события в республике.
5: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
10: До встречи на финальном старте «Карелия-3» 2026.
11: Без возрастных ограничений.
12: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
13: Боттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега» – стильно, на углу. Ленина, 32.
14: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: А мы продолжаем обсуждать тимбилдинги, да, что еще можно превратить в тимбилдинг, накидываем варианты. Вот Светлана говорит, в эти выходные с коллегами ездили с палатками на Аку, природа, костер, шашлыки.
1: Вот это уже тимбилдинг.
0: Это уже, наверное, это классно, но в наших реалиях это уже банально, да? Там люди вон от затора очищали трубы, как мы обсуждали час назад.
1: Как, представляешь, наше руководство нас такое, ребята, погнали на шашлычки. Это уже новость.
0: Да, послать начальника. Вот Евгений говорит, на всякий случай считается тимбилдингом или нет. И после этого он включает важного руководителя, включает человека вообще, и работа снова кипит, аж через край плещ.
1: Не, если ты один это сделал, то это не тимбилдинг. Если вы все вместе собрались, пошли, так сказать, достучались до него, наорали.
0: Ну и просто так оскорблять человека нельзя, нужно по делу, конечно.
1: Ну, конечно.
0: С аргументами.
1: Устроили веселые старты, где вы там из людей собрали вот эти буквы «козлина», и вот, все, тогда, да, это тимбилдинг.
2: Так, у меня вопрос, вот пишет нам Евгений, на другом корпоративе у меня случился тимбилдинг с медсестрой, а потом я был освобожден надолго от теста на алкоголь.
0: Так, что тебя удивляет?
2: Это же вот тимбилдинг, два человека улучшили как бы свои отношения в коллективе, всего. Mm-hmm. Это какой-то частный тимбилдинг, субъективный тимбилдинг, или как это назвать?
0: Произошло-то это на тимбилдинге, правильно?
1: А-а-а. Нет, он просто
2: это
1: зашел в
2: медсестре. Это произошло на корпорате.
0: Mm-hmm. Корпорат считается тимбилдингом, давайте
2: да,
0: решим.
2: Да, конечно. Вот.
1: Ну, да, наверное.
0: Не уверен.
1: Ну, я вот я был на корпоративах, на корпоративах и был на тимбилдинге. Обычно они включают в себя какую-то активность, не отдых, не просто танцы и караоке, а прям вот.
0: Я знаю, что есть жесткие, когда сплавляются по реке, прям и лезут в горы куда-то, зимой идут покорять какие-то вершины. Ну, это жестко, это не для каждого вообще сотрудника такой тимбилдинг.
2: Палатки бы собрать.
0: Я бы был самым некомпанейским в этом.
1: Да, так
2: ты
1: можешь
2: поэтому
1: отказаться.
2: Не ходишь, ты боишься, что тебя на каждом корпоративе нагнут и заставят в гору идти.
1: Понял?
0: Вот так неожиданно
1: предъявил. Сейчас я получил. Просто под нос так, чунь, на, это тебе.
0: Да у нас просто не всегда вкусно кормят, давайте быть честными. Опа! Что, я единственный, кто озвучил
1: на корпоративах?
2: В смысле, ты же не был там.
0: Один раз был.
1: Даже не заметил. Я помню, когда ты был, да, один раз. Ну, там, согласен, кухонка такая. Там сладкое не принесли.
2: Вот
1: это, конечно, да, провал.
2: И я ела.
1: Что?
2: Я ела.
1: Где ты ела?
0: До магаза, наверное, выбежала через дорогу и купила.
1: Нет, Ань, то, что на других столах, это не наше.
3: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. By Indie. Хчо. Мод. Шаде. Алекс Слэм Ремикс.

0: Рекорд. Новости.
1: Президент Финляндии Александр Стуб может стать представителем Европы на возможных мирных переговорах с Россией, пишут западные СМИ. Его кандидатура, по данным журналистов, сейчас обсуждается в Евросоюзе, хотя сам переговорный процесс пока находится на ранней стадии. Россия поддерживает рабочие контакты с Украиной, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук. По его словам, стороны продолжают обмен военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриацию тел. Ранее дипломат сообщал, что Москва подготовила предложение к мирному плану США по Украине и готова представить их на этой неделе. «Спартак» обыграл «Краснодар» в серии пенальти и стал обладателем Кубка России. Основное время финала завершилось со счетом 1-1. А в послематчевой серии красно-белые оказались сильнее 4-3. Для московского клуба это 5-й Кубок России в истории. Больше актуальной горячей информации читайте, обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: «Лента».
5: «Тэнк» — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк». Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
14: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
15: Ten.

0: вейкаперы на рекорде. Психоложные, неотложные.
1: А в эфире Галина Свердлова, действующий психолог. Галя, привет.
2: Доброе утро, привет.
3: Доброе утро. Мы обсуждаем тимбилдинг. Из чего вообще можно сделать тимбилдинг и нужен ли он? У нас вот даже среди нас троих разное мнение и отношение к тимбилдингу. Расскажите, пожалуйста, нужны ли вообще эти мероприятия? Их раньше же не было.
2: Они всегда были. Просто если вы помните историю, даже коллектив в деревне, который, вот, например, занимается сенокосом или сбором урожая яблок, например, они праздновали различные, Иван Купала или Медовый Спас, Яблочный Спас. Ну, то есть это какие-то были праздники, где все собирались, соревновались, помните, перетягивали канат, забирались на столбы куда-то там наверх. И соревновались друг с другом, веселились, прыгали через костры, танцевали. То есть сбрасывали напряжение, накопившееся. Можно таким легальным способом избежать конфликтов. Если, например, есть какое-то напряжение, да, мы как-то его реагируем. Встретились, что-то там обсудили, повозмущались, ну и пошли дальше работать. Или потанцевали через тело, отреагировали вот это свое раздражение. Или в команде с кем-то малознакомым с работы, на сенокосе, он далеко от меня стоит, а вот в команде со мной он сегодня был, и мы с ним больше сплотились, дружились, и теперь мы, ну, как-то охотнее идем на работу. То есть это всегда было, просто в разной форме.
3: Но это реально влияет на производительность труда?
2: Это влияет. Это действительно повышает мотивацию к работе. Это точно уменьшает количество конфликтов. Это помогает людям познакомиться поближе, сплотиться. И вместе потом им проще и охотнее они идут к общим целям.
3: Хорошо. А если наоборот, во время тимбилдинга, ну, был какой-то спортивный тимбилдинг, и люди поссорились, как им теперь ходить на работу, если они во время тимбилдинга не сплотились, а расплотились?
2: Ну да, теперь они будут ходить по разным лестницам, скорее всего.
3: Вот.
2: Это уже задача руководства наблюдать, что и как происходит. Самое главное, знаете, что в тимбилдинге? Чтобы была у него цель. Потому что тимбилдинги бывают очень разные. Они бывают спортивные, вот которые мы обсудили. Бывают коммуникативные. Это как раз направленные на взаимодействие для того, чтобы понять, у кого какие сильные стороны. Uh-huh. Ведь тимбилдинг помогает посмотреть на сотрудника в неформальной обстановке. Бывают творческие тимбилдинги, бывают психологические тимбилдинги, бывают обучающие. То есть важно знать цель, какую хочет достичь собственник или управление. Что они хотят получить.
4: Отлично. Выбираем тимбилдинг для своего коллектива. Вот что важно. Согласна?
3: Да, у нас в 11 тимбилдинг.
4: Наверное, будет. Галь, спасибо большое за ответ на этот большой вопрос.
3: И до встречи в следующий понедельник.
2: Легкой недели, спасибо.
0: На рекорде.

0: Так, еще немного про тимбилдинги. Что там считается, что нет, мы обсуждаем. Вот Катрина написал прикольно. Когда я жила в одной солнечной средиземноморской стране, то нас коллективом организовывали на склад сбора и упаковки продуктов для нуждающихся семей. Вот это был тимбилдинг. Мы стояли на конвейере и паковали картоны с необходимыми продуктами. Не такая уж и легкая работенка, кстати, но очень сплочает.
1: Вот, вот. И что-то полезное заодно.
0: Вы знаете, что я тоже, кстати, участвовал в тимбилдинге раньше. На одной работе мы ходили в детдом и выступали реально перед детворой, играли с ними. Поэтому я не такой плохой, как вам кажется.
1: А никто не говорит, что ты плохой.
0: А, ну ладно.
2: Нам тут уточнение прислали. Вот это лювак, это кофе, а животных зовут мусанги.
0: Да бог им судья. На здоровье вообще. Какая разница, если кофе из зверька. Так, еще что.
2: Тимбилдинг рождается в ежедневной рутине, когда команда перестает цепляться к ошибкам коллег и думает в сторону, как это разгрести оптимально, безболезненно. У нас общая цель, и шефа надо беречь, о косяках не рассказывать. Ну и совместные мероприятия тоже укрепляют, позволяют делиться чем-то личным, что протягивает невидимые нити между людьми.
0: Ну, то есть за глаза обсуждать шефа, я правильно понимаю? Но лучше до шефа, конечно,
2: невидимые
0: все
2: доносить. Нити.
1: Мне кажется, что нам нужен тимбилдинг.
0: Кому? Нам?
1: Да.
0: А нам-то зачем?
1: Ну, не знаю.
0: У нас каждое утро тимбилдинг.
1: Да нет, стоп. Не нам троим конкретно, а всем. Всем ведущим, чтобы мы собрались наконец-то.
2: Да, как раз, кстати, повод есть. У нас же новый руководитель. Вот нам нужен тимбилдинг, чтобы он с нами со всеми получше познакомился.
0: Пусть он и заказывает тогда что-то, правильно? Логично, чиновник,
1: то есть
0: человек
1: мы
0: в коллективе.
1: Таким
0: да?
1: способом хотим заставить его на пиццу, да?
2: Да. На пиццу.
1: Да, хотелось бы.
0: От Стаса на пиццу не часто услышишь. Подведем итоги голосования. Что еще можно превратить в тимбилдинг? Мы вам предлагали варианты, вы за них голосовали. Секс 38%. Так и не проиграл этот вариант никому. На втором...
1: Нагнул все остальные варианты.
0: На втором месте очень рядышком сходить на мероприятие рекорда. Да? Как будто бы потом можно и секс. И на третьем месте вариант прожарку начальника. По-моему, замечательно.
1: Так это все можно сделать на мероприятии рекорда.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет. 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде. Сейчас будем с тобой еще.
3: Всем отличного понедельника и начала этой рабочей недели.
4: А, друзья, 25 мая, через недельку лета. В этом часе не пропускайте любовный гороскоп, вата, факты и горячие новости.
2: Ну что, Джейсон Стэтхэм слетал в Египет. Выложил фотографии. И, конечно же, туда пришли мы со своими цитатами.
3: Так.
2: А почему он, а не я, Джейсон Стэтхэм? Горизонт, знаешь, я завалил, Джейсон Стэтхэм.
3: Так.
2: Хотели в Сочи, но Египет вышел дешевле, Джейсон Стэтхэм.
4: А он был в Хургаде или в Шарме, или в Каире?
2: Он на фото... Где пирамиды стоят?
4: Каир.
2: В Каире был. Видимо, отдыхал там, потому что на фоне пирамид он сфотографировался со своей возлюбленной.
3: А сфинкс он нас сломал?
2: Не знаю. Классные комменты есть. Вот пирамиды видел, я навалил.
3: Смешно.
2: Египетская сила, кто-то написал.
3: Нормально.
2: Так.
3: Знаете, почему Стэтхэм на фоне пирамид? Он ждет, пока фараоны сами встанут и подойдут к нему сфотографироваться.
2: Когда Джейсон приехал в Гизу, сфинкс замолчал. Вот, поехали. Туристическое агентство «Штукатур» за штуку в любую точку мира. Джейсон Стэтхэм.
3: Штукатур. Смешно.
2: В общем, если почитать, очень все весело. Мне кажется, он уже...
4: Мне кажется, он боится. Он каждый раз морально готовится к новому посту.
2: Ему надо прилететь к нам. Почему он еще не прилетел? Я не понимаю. Ему
3: он боится.
2: Уже 3 тома вышло, наверное, его книги. Он даже не в курсе.
4: Одну я купила.
3: Одну ты купила? Почему ты еще не разговариваешь с этими замечательными...
4: Лежит дома.
2: Сколько страниц?
4: Толстенькая.
2: 200-300 примерно.
3: Да, сказать, она толстенькая, это я накормила.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну что там сегодня? Надеюсь, про нерпенка.
2: Да.
3: Про нерпу?
2: Да. Вообще-то сегодня, 25 мая, день нерпенка. Один из самых умилительных праздников, связанных с природой и экологией. Маленькая нерпа, особо почитаема на берегах Байкала. Именно там в основном и проходят все праздничные мероприятия. Кстати, байкальская нерпа живет дольше всех остальных нерп, лет на 5-6.
3: Потому что там чистая вода, и она ее лижет.
2: Праздник уже более 20 лет. Его впервые отметили в Иркутске. В общем, интересный факт, который я не знала о детеныше нерпы. И о нерпе. Нерпа умеет приостанавливать беременность.
3: Такая, только не скорпион, только не скорпион, пожалуйста!
2: Ну, по сути, по факту так и есть. Происходит, если наступают неблагоприятные условия для развития плода. В этом случае после оплодотворения зародыш опускается в рог матки, и он не погибает, а впадает в анабиоз, который продолжается до следующего брачного периода. И тогда уже нерпа рождает сразу двух нерпят.
3: И такая нерпиха такая, Вить, а что там поставки сейчас ключевые? Маловато.
1: Мне понравилось название для группы «Рот матки». «Рок матки».
3: «Рок матки».
2: «Рок матки». «Рок».
3: «Рок? Рок матки?»
1: «Рок матки».
2: Вот, а еще нерпята рождаются полностью белыми, а уже потом темнеют. А из-за белого меха они как бы классно так маскируются в снегах.
3: За Майкл Джексон Бенджамина Баттона. Родился белым, стал темным.
1: У нас же тоже есть нерпы в Петербурге, я правильно понимаю?
3: Да.
1: Мы же как-то спасали одну всем городом.
3: Кто? Я никого не спасал, к сожалению.
1: Вот, на Ладожском озере, в дикой природе, они обитают в Финском заливе и Ладожском озере.
3: Да.
1: Только что узнал, оказывается. Да, нас очень любят.
2: Ну, они классные, у них еще глаза самые большие и красивые, по-моему, тоже у байкальской нерпы.
3: А чучело из них какие?
2: Ты вот. Таня, выйди.
3: Ну, запах.
1: И зайди нормально с нерпенкой.
2: А вообще, еще молоко у них жирность большая, достигает 60%, поэтому они очень быстро могут набирать вес.
3: То есть ложкой можно его есть, получается?
2: По факту.
1: Оно продается где-то?
3: Да, рядом со струей бобра.
1: Ну, ты же рассказываешь, значит, мы хотим знать этот товар.
3: Да, где молоко?
2: Нет, это молоко не продается, оно как бы из матери нерпенку передается.
3: Так, купи нерпенка и 2 литра молока.

Sizzle like gumbo, early on the grind all day till the sun.

0: like a knockout combo.
1: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент. Dance Radio.
2: Новый трек на рекорде.
3: Josh Favs, Like a Prayer, Record Remake.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 25 мая.
2: Овны, сегодня ваш любимый человек сделает все для того, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно и счастливо в его обществе и в одиночку.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что он именно хочет сказать. Вы будете понимать его с полуслова.
4: Близнецы, сегодня в ваших отношениях с вашим любимым человеком будет твориться что-то вообще непонятное.
2: Раки, сегодня звезды рекомендуют вам побыть оптимистом хотя бы ненадолго.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку не придется вам в чем-то помогать. Вы сами со всем справитесь.
4: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто признаться неблаговидности некоторых своих намерений.
2: Весы, если вы решили сегодня построить дом и посадить дерево, то сегодняшний день смело можете посвятить этому судьбоносному занятию.
3: Скорпионы, осторожней! Сегодня ваш любимый человек неожиданно сломает ваши планы на утро, день и вечер, чем приведет вас в замешательство.
4: Стрельцы, сегодняшний день будет для вас днем растерянности.
2: Козероги, сегодня ваш любимый человек захочет вам стать еще ближе.
3: Водолеи, звезды советуют вам сегодня сходить в парикмахерскую и что-то сделать со своей прической.
4: Рыбы, ваше дружелюбие способно растопить даже лед сегодня. Оно сыграет определенную роль в ваших отношениях с вашим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что в России сейчас особенно важно сохранять единство народа. По словам президента, поддерживать сплоченность многонационального и многоконфессионального общества необходимо всегда, но в нынешних условиях особенно. Пользователи из России пожаловались на сбои в работе нейросети DeepSeek. Сервис перестал открываться без VPN. За сутки число обращений превысило 21 тысячу. При этом Роскомнадзоре заявили, что не вводили ограничений в отношении DeepSeek и не получали соответствующих решений от уполномоченных органов. Европейский гимнастический союз отменил все ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой. В организации заявили, что следует решению Международной федерации гимнастики, которая ранее также сняла ограничения. Больше актуальной горячей информации читайте, обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем в понедельник.
2: Школу в США осудили за проведение выпускной церемонии под проливным дождем. А там просто такое? Эпичные фотографии. Ну, вот эти красивые выпускники, да, черные мантии, черные такие головные уборы и просто ливень. И они не прекратили почему-то церемонию, когда изменились погодные условия. И стали ее, видимо, решили закончить. А это как бы опасная история. Во-первых, подниматься на сцену, там просто ливень.
3: Чего? Что там опасного?
1: Не сахарные.
3: У них что, ОБЖ не было? Они не знают, как по мокрым ступенькам подниматься.
1: Ну, в общем, классные это... фотки, да?
2: Фотки
3: сколько...
2: эпичные.
3: Сколько лет у них школа идет?
1: Наверное, 11.
3: За, допустим, 11-10 лет. За 10 лет они не научились подниматься по ступенькам. Не знаю, что такое перила.
1: Стас бы мог быть у них с этим.
3: Я был бы директором, наверное. Вот я помню, 1 сентября первоклашки ураган идет. Когда девочка на плечах, вот эта с колокольчиком, она даже им не дергает. Колокольчик сам просто от смерти двигается.
1: И девочки меняются из-за урагана, да?
3: Просто там девочка сидит на плечах у парня, а парень сидит на плечах у физрука, чтобы он не улетел. Понимаешь? Вот это 1 сентября.
1: Это весело, весело. У меня есть горячая новость. Есть одна актриса фильма для взрослых. Назовем ее Лили.
2: И вот там... То есть ты даже не хочешь говорить ее имя?
1: Не хочу давать ей рекламу. Девчонка все-таки с таким...
3: А она хочет давать.
1: С таким себе прошлым, да, будем честны. В общем, у нее был интим с 1000 мужчинами, да, и взяли интервью у ее парня. Говорят, ну, как ты к этому относишься, дружище? Он, цитата, важно, в конце дня она все равно возвращается ко мне. Конец цитаты. Объяснил Сэм, его зовут. Еще он прекрасно осознает, сколько много тяжелой работы требует ее профессия.
3: Слушайте, но Сэм чаще всего сам, я так понимаю. Как вы к этому относитесь? Он говорит, я 200-й в очереди.
1: На интервью с ним сидела девушка его, она очень довольна была его ответом, это было видно.
3: Она молчала?
2: Мне кажется, она его бьет.
3: Мне кажется, его бьют парни, которые к ней приходят.
1: Я не знаю, куда катится этот мир, но главное, чтобы не в сторону Сэма. Сомнительно это все.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Ну, как обычно, уже по традиции отвечаем на ваши вопросы в конце эфира, да, сегодня немного, их всего два, может быть, прилетит еще один. Почему перестали задавать вопросы психологу Галине?
1: Так потому что у нас здоровая нация. Это все, что вы читаете в новостях, вот эту всю статистику, что там увеличивается количество людей с депрессией, все остальное, это все вообще неправда.
2: Хорошо, а какой вопрос задавайте?
0: Мы просто не разжигаем вашу тревогу, зачем она нужна, правильно, лишний раз?
1: Да нет, подождите, у нас были вопросы, мы поняли, когда вопросы иссякли, значит, все излечились.
0: Да, все здоровы, не переживайте, Галина так сама вещает, просто говорит, вы что сегодня обсуждаете? Работу, я расскажу.
1: Помните, что все проблемы из детства.
0: Когда у вас день рождения, не прощелкать бы ответ, написал Евгений. Так, 3 июля у меня.
1: Мы близнецы с Ираки.
0: 3 июля, а что вы не называете дату?
2: Сейчас подожди, я хочу до цифр дойти.
1: 3 июля, 25 июня Стас, я 14 июня.
2: Все, нормально.
0: А могла бы только свой назвать.
2: Да, ну мы зашли сначала со знаков зодиака, со времени года.
0: Сейчас мы выяснили недавно, мы же свинья, обезьяна и...
2: Дракон.
0: Ну вот, замечательное сочетание.
2: Да и люди неплохие, между прочим.
1: А какие звуки издает? Свинья, понятно, а дракон и...
0: Драконы, обезьяны...
1: Давай одновременно.
2: Драконы...
1: 3, 2, 1... Я знала, что будет подстава. Да. Вот такие вы компаньоны.
0: Классный конкурс на какую-нибудь
1: хотели,
0: свадьбу.
1: Чтобы я одна.
2: Это тимбилдинг.
1: Это был тимбилдинг.
0: Я же вам говорил, я в этом не участвую. Тимбилдинг не это не то, что нужно. Но вот у Ани Дере со мной в один день. Респект. Гопник из девяткина написал.
2: Удачи. Мы знаем, куда ты поедешь.
0: Отпраздновать. Друзья, спасибо вам большое. Прежде всего, за это утро. С вами были Вейкаперы. И завтра будем. Никита, Стас и Аня.
1: Я в девяткина. Встречаемся завтра в 7 утра.
2: Всем отличного дня.
1: Пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, здесь задержусь с вами на ближайшие 3 часа и расскажу интересных новостей. Там в Лас-Вегасе прошли усиленные игры. Что это такое? Там атлеты официально используют допинг. Вообще любой, который только возможен. Там это просто здоровенные мужики участвуют во всех этих спортивных мероприятиях. И на выходных это проходило, и, насколько мне известно, победил спортсмен как раз, который не использовал вообще никакого допинга. Он пришел, говорит, я просто перед соревнованиями хочу в этом во всем поучаствовать, а так можно было. И в итоге он забрал все эти золотые медали. Замечательно. Друзья, по-моему, каким видом спорта вы занимаетесь? Кто бегал на выходных? Москва, Петербург, где еще забеги были? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, пока я расскажу о треках в этом часе. Там Uncle Flex.
1: Ты обещала никогда не говорить мне о любви, и что в нас, ну, никогда не погаснут все огни. Но если
0: Медуза, Don't Wanna Go Home. Эсси, Make My Day. Дон Диабло в этом часе.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз заново начнет закупать газ в России, как только закончится конфликт на Украине, заявил Мадьяр. По его мнению, когда ситуация разрешится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он, цитата, «дешевле». Это диктуют факторы конкуренции и географии. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов. По данным Центробанка, такие меры не коснутся физлиц с подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств. Фигурист Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана, сообщает ТАСС. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что переход сына Евгения Плющенко связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд», возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Record. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белое. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
5: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
4: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
6: Что-то нам учит. Да-да-да. Гордо уходи.
4: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
7: Театра за праздником, в театра за кухней, в театр пришел, в театр бурлеск, в театр шоу, в театр блеск, театр звучит, в театр вокал, театр гремит, как ты мечтал, на день рождения, ваш день рождения, театр запомнится вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда.
8: Клубный ресторан театра, Кирова 12, телефон 28 12 12.
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Dance Radio.
1: Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны, 12.00 ровно в культурной столице, и хочется крикнуть: вы готовы, друзья? Да, но крикну это в пятницу и в субботу обязательно, потому что Рекорд устраивает двухдневный рейв, легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс», новая площадка «Три танцпола», более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс, колбасный цех «Матрикс» 29 и 30 мая, уже вот совсем скоро, на этой неделе, Санкт-Петербург, Temple of Dear. Все подробности будут доступны, и до сих пор они там, на сайте radiorecord.ru. Проходите, забирайте, еще есть возможность забрать самые вкусные билеты. Возрастное ограничение 18+. Пока вы на сайт, рассказываю о треках в этом часе. Green Velvet.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 555-777.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна.
2: Пам-пара-пам. Петрозаводск. Встречай!
7: Пятый юбилейный фестиваль спорта
2: «Карелия 3-2026».
7: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
2: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
7: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
2: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
7: Станьте частью масштабного события в республике.
2: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
7: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
8: Без возрастных ограничений.
9: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
10: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия не готова открыть границу с Россией, заявил Ступ. Он добавил, что сейчас нет гарантий, что Россия не будет использовать мигрантов и беженцев против его страны, отметил финский президент. При этом он не привел ни одного случая применения Москвой подобных мер. Карты MasterCard и Visa должны уйти с рынка России, заявили в Центробанке. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, сказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. «Спартак» разбил трофей после победы в Кубке России. Во время торжеств по случаю победы над Краснодаром аргентинский легионер красно-белых Пабло Солари случайно повредил главный трофей турнира. Подняв хрустальный кубок над головой, Солари не удержал его целым. Сначала слетела крышка, а затем откололось основание. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Радиорекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Диджей Фил. 11 июля. Ресторан Театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
4: Мам, а когда у меня будет своя комната?
5: Скоро будет, солнышко.
6: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
5: Обменяйте квартиру на новую. С готовым ремонтом от застройщика.
6: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
3: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я, Никита Бурягин, и здесь, конечно же, буду с вами еще час как минимум и расскажу самое интересное, что там есть сейчас из новостей. Оказывается, среди мужчин новый тренд – добаюкивание. Так и называется. По словам авторов, такая терапия. Мужчины после нее избавляются от тревоги и обретают доверие к миру. Знаете, я посмотрел эти видеоролики с этой так называемой терапией. Знаете, в основном там сидит женщина, я так понимаю, этого молодого человека, и не только молодого, и докачивают его в большом гамаке. Но, знаете, сон нам всегда был плюсом, но, видимо, опять же, не по своей воле мужчина туда пошел, говорит, добаюкивать. Тебе нужно добаюкивать, дорогой. Пойдем, вот это новый тренд запишем. Выглядит странно. Посмотрите в интернете, как это на самом деле выглядит и происходит. Кто-то ходил, напишите в чат мобильного приложения Рекорда или в тренды, которых вас заставляла участвовать ваша вторая половинка, тоже напишите, выскажитесь на всю катушку в чате мобильного приложения Рекорда. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там The Chemical. Они же Brothers. Anil, Small Town Boy. И Airbooks в этом часе. Graceland. All Things Break с работой Gravity.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Я говорю интернет, вы говорите
4: Ситилинк.
3: Я говорю Ситилинк, вы говорите
4: подключили.
3: Вы подключили и получили
4: месяц в подарок.
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
5: Ого, а как подключить?
4: Легко.
6: Интернет Ситилинк. Месяц подарок при подключении. Звоните 555-777 при наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
1: Петрозаводск. Встречай!
7: Пятый юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия 3-2026».
7: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
7: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
7: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
7: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
8: Без возрастных ограничений.
9: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
10: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран исключил управление Ормузским проливом из меморандума о взаимопонимании с США. Вопросы управления проливом будут решать прибрежные страны, заявили в МИД Ирана. СТУП допустил, что Европа может вступить в диалог с Россией уже в этом году. Также в ответ на вопрос слушателей финской телерадиокомпании, готов ли он выступить посредником, президент Финляндии сказал, что, цитата, «если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно». Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Россия возглавили рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии. В замыкающей группе – Чехия, Румыния и Молдавия. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу Google. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Ну кто снова не убрал за собакой? Опять из подъезда не выйти.
3: Спокойно. Сейчас по камере домофона посмотрим.
1: В белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Ну кто снова не убрал за собакой? Опять из подъезда не выйти.
3: Спокойно. Сейчас по камере домофона посмотрим.
4: Точно. У нас же теперь...

0: Факты о волосах. Изучив волосы человека, можно определить общее состояние организма благодаря способности волос накапливать различные вещества. Например, исследовав волос Наполеона, ученые поняли, что он был отравлен мышьяком. А женщина без всяких ученых оценит тебя по твоей прическе, и если тут ты оплошал, она так и не узнает, насколько хорош твой генофонд. На ученых надейся, а сам подстригись. Карельский цирюльник.
1: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
1: Театра за праздником. В театра за кухней, в театр пришел. В театр бурлеск, в театр шоу. В театр блеск, в театр звучит. В театр вокал, театр гремит. Как ты мечтал на день рождения. Ваш день рождения, театр запомнится. Вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда.
2: Клубный ресторан театра. Кирова, 12, телефон 28-12-12.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, кстати, зовут, давайте имена и обсудим. Димы стали новым ред-флагом у россиянок, понимаете, о чем я? Ни для кого не секрет, что есть антирейтинг мужских имен, и первое место по традиции достается Никите. Совсем недавно это мы в эфире тоже обсуждали, сейчас на втором месте у нас идет Дима. Все, Димы, оказывается, в данном случае, ну, по версии девушек, самые ненадежные парни в отношениях, в семье тоже на них нельзя положиться, в общем, все не то, все не так, да и вообще, имя уже не модное. В этом году в Москве мало кого так назвали, в Петербурге тоже. Оказывается, Димами было в тренде называть детей в 70-е и в 90-е. Смотрите, рейтинг, в принципе, у нас обычно же топ-3, да? Третья позиция свободна. На первом месте Никита, потом Дмитрий, третья позиция пустует. Друзья, если вы знаете женский антирейтинг имен, пишите. Пишите его, огласите, пожалуйста, прямо у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Почитаю, ознакомлюсь непременно. В этом часе у нас, смотрите, свежая работа by India Mota и Alex Slam, Шаден. Наконец-то.

также в этом часе диджея Луис и Билли Джин. Еще слышим Джоэль Кори и Devotion. В начале часа Сони Фадера и Think About Us. И все это Рекорд Дэнс Радио.

одной стороны, мне не хочется вставать с кровати, а с другой стороны, стена.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...

Dance Radio. Новый трек на рекорде. By Indie. Хчо. Мод. Шаде. Алекс Лэм Ремикс.

0: Рекорд. Новости.
1: Лукашенко и Макрон провели телефонный разговор по инициативе французской стороны, сообщает Пул Первого. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с Евросоюзом. Гимнастов из России допустили к соревнованиям с флагом и гимном. Исполком Европейского гимнастического союза принял это решение вслед за Международной федерацией гимнастики. Еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства. Так прокомментировал это решение министр спорта России Дегтярев. Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа. Один из них проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. Сейчас стандартная миссия длится примерно полгода. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. «Радио Рекорд» представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Dance Radio. Record.
1: Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, уже помните, что у нас мероприятие всегда в огромном количестве присутствует на протяжении года. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х от Рекорда, вернется в столицу с новой постановкой, она называется «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. Ну и обязательно, конечно, будет мега-микс от диджея Цветкова, без него вообще никуда. 14 ноября, Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90. Это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. В этом часе свежая работа Like a Prayer от Josh Fathers.

и диджей Smash Bambi. Offenbach тоже будет Miles Away. В начале часа Биби Рекс и Faithless New Religion. Все это рекорд Dance Radio.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: У Москвы есть предложение к плану США по Украине для следующей встречи. Российские эксперты готовы их представить, сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, не уточнив, что включает в себя эти предложения. Рубио заявил о прогрессе по Ирану и допустил новости на этот счет в ближайшее время. Немногим ранее глава МИД Ирана отметил, что стороны находятся на финальном этапе работы с меморандумом о взаимопонимании. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. Зачастую это просто самовнушение, заявили ученые. По их словам, человек не является существом с магнитно-чувствительными органами. Он не чувствует напрямую изменения магнитного поля. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех», «Матрикс», 14 взрывных треков от «Sonic Mine», «Лабораториум», «Снет» и других авторов. «Колбасный цех», «Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
3: Там и заменила.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
5: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. «Сквозь баб».
6: Та же на мой хутор. Приезжает хутор, я в облака укутал.
5: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.
5: Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новости с нашего телеграм-канала Радио Рекорд. 4 часа дня, самое время. Тревожное. Петербургу предсказали большое затопление из-за ледника Судного дня. Слышали про такой ледник вообще? Он располагается в Антарктиде, именуется именно так по-библейски. В общем, если процесс ускорится, уровень Мирового океана может заметно подняться. И, конечно же, ну вот как чё так сразу? Сразу Петербург. Если затопление, так мы первые. В общем, низкие районы Петербурга могут оказаться под угрозой подтопления. Друзья, я предлагаю все же верить, конечно же, в самое лучшее. Нас это не коснется когда-нибудь, другой раз, в другой жизни. И главное, не забудь подписаться на наш телеграм-канал Радио Рекорд, так что действуйте прямо сейчас. Медуза в этом часе и Don't Wanna Go Home услышим. А еще впереди Джон Саммит, Crystallized. Леонид Руденко нас не догонит. А еще Робин Шульц и Эмберс. Эбби и Холлоу прямо сейчас, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все ми-ми-ми-ми-ми.
2: Это уже, да? Шаурму на свадьбу подарить — это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть. Вот
2: молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия не готова открыть границу с Россией, заявил Ступ. Он добавил, что сейчас нет гарантий, что Россия не будет использовать мигрантов и беженцев против его страны, отметил финский президент. При этом он не привел ни одного случая применения Москвой подобных мер. Карты MasterCard и Visa должны уйти с рынка России, заявили в Центробанке. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, сказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. «Спартак» разбил трофей после победы в Кубке России. Во время торжеств по случаю победы над Краснодаром аргентинский легионер красно-белых Пабло Солари случайно повредил главный трофей турнира. Подняв хрустальный кубок над головой, Солари не удержал его целым. Сначала слетела крышка, а затем откололось основание. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: от лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг — это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг — это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: В

вы сможете меня там найти и послушать мой диджей-сет, который вот как раз сейчас я усиленно готовлю. И вы знаете, будет очень круто. Вас ждет полноценное музыкальное путешествие в музыку нулевых и не только. В общем, я в лютом предвкушении. И разумеется, что билеты до сих пор таки ждут вас на сайте radiorecord.ru. Берите вообще на оба дня. Я буду там и 29 и 30 мая. Мероприятие 18+. Вся информация там же на radiorecord.ru. Увидимся на колбасном цехе. Ну и прямо сейчас расскажу вам о том, какие треки из самого вкусного, интересного и нового мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Во-первых, это будет новинка от Anima «Beautiful». Еще одна новинка — Green Velvet, Medusa и Genesia, La La Land, Record Mix.

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я говорю «интернет», вы говорите
3: «Ситилинк».
2: Я говорю «Ситилинк», вы говорите
3: «Подключили».
2: Вы подключили и получили
3: «Месяц в подарок».
4: А что это тут происходит?
2: «Ситилинк» дает в подарок месяцы интернета при подключении.
4: Ого! А как подключить?
3: Легко!
5: Интернет «Ситилинк». Месяц в подарок при подключении. Звоните 555-777 при наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: «Ситилинк»!
6: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
7: Бизнес.
6: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: энергия, которая работает на вас.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Петрозаводск. Встречай.
3: Пятый юбилейный фестиваль спорта
2: «Карелия 3-2026».
3: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
2: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
3: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
2: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
3: Станьте частью масштабного события в республике.
2: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
3: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
4: Без возрастных ограничений.
5: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
6: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран исключил управление Ормузским проливом из меморандума о взаимопонимании с США. Вопросы управления проливом будут решать прибрежные страны, заявили в МИД Ирана. СТУП допустил, что Европа может вступить в диалог с Россией уже в этом году. Также в ответ на вопрос слушателей финской телерадиокомпании, готов ли он выступить посредником, президент Финляндии сказал, что, цитата, «если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно». Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Россия возглавили рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии. В замыкающей группе – Чехия, Румыния и Молдавия. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Да-да-да.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Ну кто снова не убрал за собакой? Опять из подъезда не выйти.
3: Спокойно. Сейчас по камере домофона посмотрим.
4: Точно. У нас же теперь умный домофон CityLink. Давай-ка найдем эту собаку.
5: Домофон с камерой CityLink – гарантия чистоты у вашего подъезда. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
4: Так, смотрю. Ой, а это и не собачка вовсе.
6: Факты о волосах. Взрослый мужчина в среднем проводит 5 месяцев жизни с забритьем щетины на лице. Согласись, можно потратить это время и более весело. Чтобы бриться реже и при этом отлично выглядеть, найди себе хорошего барбера. Он подберет дизайн для твоей щетины или бороды и превратит ежедневную рутину в более редкую и приятную процедуру. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
3: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
2: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Что-то нам учил. Да-да-да. Гордо уходил.
2: Официальный партнер – мебельная компания «Нортон». Ноль плюс.
5: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
6: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Новый Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
7: Театра! За праздником! В театра! За кухней в театр пришел, в театр бурлеск, в театр шоу, в театр блеск, театр звучит, в театр вокал, театр гремит, как ты мечтал, на день рождения, ваш день рождения, театр запомнится вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда.
8: Клубный ресторан театра, Кирова 12, телефон 28 12 12.
9: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.
8: Клубный ресторан театра, Кирова 12, телефон 28-12-12.
9: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И я объявляю эту неделю неделей колбасного цеха, потому что у нас колбасный цех будет в четверг, в пятницу и в субботу. Внимательный слушатель Рекорда спросит меня: Женя, а почему в четверг, если колбасный цех будет всего лишь двухдневным? В пятницу, в субботу, понятно, четверг тут при чем? Но еще более внимательные слушатели вспомнят о том, что в четверг в 9 вечера у нас традиционно шоу «Колбасный цех» на всех частотах вещания «Радио Рекорд». Так что следим за эфиром. На этой неделе для вас будет много всего интересного. Ну и, разумеется,

Слушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Армин Ван Бюрен и Арджи. Like a Child. Рекорд Микс.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это так. Все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить – это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
6: Ой, не, антенна барахлит.
5: А у меня телевидение CityLink. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
6: Уже звоню.
5: CityLink 555-777.
7: Подключите телевидение CityLink и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: И антенна не нужна.
5: Пам-пара-пам.
9: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Петрозаводск. Встречай.
10: Пятый юбилейный фестиваль спорта
4: «Карелия 3-2026».
10: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
4: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
10: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
4: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
10: Станьте частью масштабного события в республике.
4: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
10: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
11: Без возрастных ограничений.
12: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
13: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Лукашенко и Макрон провели телефонный разговор по инициативе французской стороны, сообщает Пул Первого. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с Евросоюзом. Гимнастов из России допустили к соревнованиям с флагом и гимном. Исполком Европейского гимнастического союза принял это решение вслед за Международной федерацией гимнастики. Еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства. Так прокомментировал это решение министр спорта России Дегтярев. Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тингун». На борту три члена экипажа. Один из них проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. Сейчас стандартная миссия длится примерно полгода. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: от лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
2: Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента.
12: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
1: «Сенсейшн». «Трансмиссия». «ВК-фест». «Белая». «Диджей Фил». 11 июля. Ресторан «Театра». Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
5: Мам, а когда у меня будет своя комната?
6: Скоро будет, солнышко.
7: Пора менять курс. ЖК «Компас 3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
8: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
7: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас 3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
4: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Факты о волосах. Многие думают, что если чаще стричься, волосы будут лучше расти. Это неправда. Скорость, густота и толщина волос предопределены генетически. Зато регулярная стрижка помогает вам хорошо выглядеть и сохранять волосы здоровыми по мере роста. А мы помогаем сделать вашу стрижку классной. Барбершоп «Карельский цирюльник».
10: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, я. Если сменить масло, только в спот.
11: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
12: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

60 минут играем только русскоязычную музыку. Причем не просто в ремиксах, а также мы, разумеется, играем в оригиналах и в мэшапах. Мэшапы — это, кстати, когда мы берем инструментал, допустим, зарубежный, а текст кладем русский, и получается, по сути, новый трек. Это радиошоу называется «Русский час», и оно было вчера, в воскресенье, в эфире «Рекорды». И каждое воскресенье в 3 часа дня по Москве оно в эфир наш выходит. Если вы пропустили вчерашний выпуск, бегом!

снавигирую в специальный плейлист, который так и называется «Русский час». Вчера там было много классных новинок, ну и, разумеется, там мы не обходим вниманием и классику русской электронно-танцевальной музыки. В общем, обязательно послушайте. Ну а что мы с вами будем слушать в ближайшем часе, расскажу вам прямо сейчас. Алок и Фейтлес, Клаб Бизар, Рекорд Микс. DJ Smash, Bambi, Рекорд Микс. Джон Саммит и Джулия Чордж, Shades of Blue, Рекорд Микс. Майк Познер и Дэвид Гетта, I Went Back to Ibiza, Рекорд Микс.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Давайте вот как-то...

Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Новости.
1: У Москвы есть предложение к плану США по Украине для следующей встречи. Российские эксперты готовы их представить, сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, не уточнив, что включают в себя эти предложения. Рубио заявил о прогрессе по Ирану и допустил новости на этот счет в ближайшее время. Немногим ранее глава МИД Ирана отметил, что стороны находятся на финальном этапе работы с меморандумом о взаимопонимании. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. Зачастую это просто самовнушение, заявили ученые. По их словам, человек не является существом с магнитно-чувствительными органами. Он не чувствует напрямую изменения магнитного поля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. «Радио Рекорд» представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех. Матрикс. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple Car Play и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить, это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». И здесь мы, Кремов и Хрусталев. А стало быть, как всегда, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, мы будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Новое исследование одного уважаемого научного журнала сообщает нам, что в мире 1,2 миллиарда психически больных людей, что почти вдвое больше, чем 30 лет назад. И поэтому, когда в следующий раз будете возмущаться происходящим и говорить «кажется, мир сошел с ума», это вам не кажется. Это конкретно так и есть уже и официально. И по этой причине также не стоит удивляться безумию в новостях, некоторые из которых мы обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Москвичи чаще плачут и едят в кровати, чем занимаются сексом, показал опрос. О слезах перед сном рассказали 16% жителей столицы, тогда как местом для интимной жизни кровать назвали только 14% респондентов. Кроме того, половина опрошенных призналась, что регулярно ест в постели чипсы, сладости и пиццу. Большинство же используют кровать в основном для соцсетей, сериалов, работы и учебы.
2: Москвичи часто плачут в кроватях? Ух ты, слушайте, ух, как я вот прям, знаете, честно, прям ком в горле. Они и в постелях плачут, у них же, москвичей же столько проблем. Смотрите, в офис надо приехать. В офисе кулер может сломаться. На Бентли детали с Китая долго идет. После тусовки голова от кокоса с пивом болит. Черная икра не свежая. Да еще едят в кровати. Ай-яй-яй, это вообще горе. Слушайте, людям приходится есть в кровати. Да я сейчас заплачу. Вы представляете, пока вся остальная страна занимается в кровати сексом, москвичи там едят. Но это нет хорошей жизни.
1: Есть понимаете? Маленький нюанс. Они, смотрите, они не просто не сказали, что они часто плачут в кровати. Они чаще, чем занимаются сексом, плачут в кровати. Возможно, в год они один раз занялись сексом и два раза поплакали в кровати.
2: Ну, вот такая рожа. Я надеюсь, конечно, я надеюсь, что не все так плохо. И я надеюсь, что все-таки совсем не все так плохо. Ну, хотя бы просто потому, может быть, знаете, просто у москвичей, у них же спросили, где они не занимаются. Точнее, что они делают в кровати. И они сказали, в кровати мы сексом не занимаемся, мы там плачем. А просто у москвичей не спросили, где они занимаются сексом. Да, они, может быть, занимаются и не в кровати, а просто в других местах. Там, на работе, в офисе, в туалете.
1: Возможно, в Тверь уезжают для этого дела.
2: Там дешевле.
1: Да.
2: Как это называется, туры, да? Вот есть стоматологические туры, да. Иногда где угодно.
1: В Капотню, может, сел.
2: О, в Капотню вообще дешево, там копейки просто.
1: Ну, элита там на Воробьевых горах, на Патриках.
2: Прям на горах?
1: Да.
2: Они раньше ленинские называли, осторожнее.
1: А, да, ну, тогда ладно.
2: При Ленине нельзя. Ну, а в кровати, они в кровати чаще едят, чем занимаются сексом. Вы знаете, я не верю все-таки, что они в кровати только едят. Ну, есть же такие, которые и едят в кровати, и занимаются сексом. Там за щеку и чипсы, и банан. Ну, так же можно. Тут, конечно, важно, главное, не перепутать, чтобы там все не смешалось. Там чипсы, сиськи, письки, сосиски, там. Пиццу, главное, с пиццей не
1: того. Чтоб не чавкал не по тому поводу, знаете?
2: Да, вот это важно. А то москвичам еще больше придется плакать. Прямо рыдать кровавыми слезами. Плачут они в постели, москвичи. Проблема века. Они вообще новости-то читают? Они хоть знают, что в стране происходит, когда они плачут с чипсами на диване?
1: Может, они от этого и плачут?
2: Да, с чипсами, я понимаю. А вот мне интересно, а москвичи, это вот имеется в виду все москвичи?
1: Все.
2: И депутаты тоже, да?
1: Ну, они, если москвичи, да, но если они там от Приморского края, то тут есть вопросы.
2: А шаман тоже плачет в постели?
1: А он москвич?
2: Ну, он живет в Москве. Кого вы называете москвичом? Москвич тот, кто 5 минут в Москве.
1: Зачем?
2: 4 еще не считается.
1: Так далеко ездил лед лизать. Мог бы на Москва-реке прилизать.
2: Так нет, тоже нет хорошей жизни. Не, ну, а он-то нет, конечно, шаман вряд ли. Я думаю, что он в постели все-таки занимается любовью, да? А
1: вот
2: Познер, например, и Надежда Кадышева, вот там точно только чипсы.
1: Ну, я не думал, Надежда Кадышева, у нее же ансамбль.
2: Что в постели?
1: Хореографический. Не, просто, ну...
2: Постели?
1: Нет, не постели, я без намеков,
2: кстати,
1: вспоминаю.
2: Важно. Нет, а это вы поставили важную тему. А что ансамбль Надежды Кадышевой делает в постели?
1: Я уверен, что у них все прилично. Они спят в другой комнате.
2: И отсюда вопрос. Ну, может, не отсюда, а оттуда. Ребят, вопрос, на самом деле, отнеситесь к нему, пожалуйста, серьезно. Не надо это вашего ерничания, шуточек, хватит. Смотрите, москвичи плачут в постели. Пока вы там, знаете, они плачут. Вопрос, а ты плачешь, дорогой друг? Но нас, конечно, не интересует случаи трагедии, да, из-за трагедии, из-за неприятных там ситуаций, это мы все...
1: Не, ну неприятные ситуации мы как бы это рассматриваем, то есть это не трагедия.
2: Ну да, ситуация. Да, по крайней мере не трагедии, да, вот просто вот для разгрузки из разрядки. Да, понятно, мужиков у нас учат прям с годика плакать, уже в годик и два дня плакать нельзя, ты не мужик, иначе. Но мы, ну все равно, ведь плачете иногда в подушку, или не в подушку, или может быть уже просто, уже в конце концов мы живем в такое вегетарианское время, когда уже вроде можно плакать, да?
1: Ну да, бывают еще слезы умиления. Ты, знаешь, видишь, это трогательно.
2: Радости, слезы.
1: Да, да.
2: А помните новость, что зумеры вообще плачут на работе? Каждый второй зумер. Поэтому не надо не стесняйся
1: из-за чего
2: слез.
1: Ты, да,
2: да, вот плачешь. Плачешь ты, нет? А если нет, то тоже поясни. Я не плачу, потому что я потею. Мужиком стал в 3 месяца от рождения. И потею?
1: Ну,
2: вместо этого, да, кстати. Это тоже разрядка. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Москве у проституток начался коммунальный кризис из-за сезонных отключений горячей воды. Девушки все чаще отказываются выезжать клиентам без бойлера или просят доплату за дискомфортные условия. Ценник, по данным СМИ, местами вырос уже на 50%. Перед встречей клиентов теперь нередко спрашивают не только адрес, но и есть ли дома нормальный душ. Если горячей воды нет, предлагают доплатить, снять отель или искать квартиру с бойлером.
2: То есть, я не понял, то есть теперь хочешь проститутку, заводи бойлер, что ли?
3: Ну, если хочешь на дом, а не к ним в проституту, что? Представляешь, ну, да, что бойлер-то есть, и, наверное,
2: да. А вот не факт. Ну, то есть, понимаете, в любом случае условия усложнились, как бы, да? А это что, это теперь такой новый вид проституции? Бойлерная проституция, да?
3: Ну, они, если у них нет бойлера у проституток, то они ходят тоже и помыться в том числе.
2: А вот если, если ты в бордель с собой, его брать не нужно, бойлер в бордель, если он у них сломался, например,
3: или его нет? Как бы будет все наоборот, рыночек все порешает. Как бы вот проститутки будут пользоваться миниатюрными, как бы, мобильными бойлерами. Такие в рюкзачках будут приносить, как бы там устанавливать.
2: А зачем? Слушайте, что им бойлеры? Они что вообще услышали где-то бойлеры, слово узнали, записали? А кипятильник им не подойдет? Вот это такое, знаете, для кипячения воды в стакане. Им же тоже можно вскипятить. Да, собственно, есть куча способов. Знаете, просто уже вот это совсем этот городской беспредел уже совсем просто уже расклеились совершенно, да, просто ничего уже не можем без бойлер. А бабушка?
3: Что вот бабушка?
2: Послушайте, а вы даже не понимаете. Нет. Вы просто даже вы уже забыли, что одна простая, добрая бабушка может с собой нагреть воду.
3: То есть вот опустить бабушку в воду?
2: Бабушку в воду, она грела, я помню, когда воды не было, ложилась.
3: У вас была горячая бабушка.
2: И детство такое. То есть, смотрите, значит, я хочу понять, значит, времена меняются, как бы, да? Значит, то есть раньше это ты как бы ездил к проституткам летом помыться, да? А теперь они к тебе. Правильно?
3: Ну, в том числе и, конечно, разумеется.
2: А постирушки?
3: Нет, постирушки сейчас, как бы, вы просто не современный человек. Постирушки, для постирушек сейчас не нужна горячая вода. Машинка сама греет, как бы, воду стиральная.
2: Да? Нет, просто на всякий случай. Окей, хорошо.
3: Это технология!
2: Так зачем, подождите, если так развиты технологии ваши, так зачем мне вообще ехать к проститутке? Знаете, есть сейчас технологии в интеншопах, там такие машины стиральные. Засунул туда и постирал, раз прокрутил эти, все, и не надо никаких этих. Знаете, с машинами сейчас вообще проще.
3: А можно, знаете, использовать старинный индейский метод. Нагревать камни и кидать их как бы в воду. Ну, дети делают кожаный мешок с водой, тебя кидали.
2: А за камни сейчас ничего тебе не будет? Нет,
3: нормально.
2: За накаленные особенно. Ну, окей, и что там было сказано? Значит, перед встречей клиентов теперь нередко спрашивают проститутки не только адрес, но есть ли дома нормальный душ. А что значит нормальный душ? Нормальный, это, простите, какой? Вообще-то душ, когда тебе отключают горячую воду, он остается нормальным. Это проблема не в душе, он остается таким же. Или они думают, что когда горячую воду отключают, душ тоже меняет форму свою?
3: Ну, знаете, вот как бы я в этом смысле с проститутками солидарен. Только в этом смысле. По этому пункту. Прошу учесть, записать.
2: А, я записал. Все
3: записано, по этому пункту.
2: Да.
3: Для меня, как и для них, душ без горячей воды ненормальный. Все, по остальным пунктам я с тебе не согласен.
2: А вот, может быть, я имею в виду как раз другой пункт. Может быть, знаете, для проституток нормальный душ — это душ не длинный. Потому, знаете, там типа, а что это у тебя такой длинный душ? Не, я с таким длинным душем туда не дам.
0: Крем-хруст-шоу.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Димы выходят из моды в России. По данным ЗАГСа Москвы, в 2025 году имя Дмитрий опустилось на 11 место по популярности. Так назвали чуть больше 1000 мальчиков. Параллельно соцсети окончательно превратили типичного Диму в мем и записали имя в список главных ред-флагов наряду с Никитами и Настями. Пользователи пишут, что из-за демографического бума 70-х и 90-х подозрительно много сомнительных историй почему-то связаны именно с Димами.
2: Подозрительных историй, связанных с Димами? А это, простите, каких историй? Знаете, я знаю только одну сомнительную историю с Димами. Это история под названием «Дмитрий Дебров», когда он пиписку теребил. Помните? Вот это единственная сомнительная
3: история. Это неправда, он сказал. Это фотошоп.
2: Хорошо.
3: Постанова.
2: Тогда я знаю только одну историю, связанную с Димами, сомнительную. Когда? Фотошоп.
3: Когда Дзюба, он, но не Дима, но близко.
2: Ну, близко в том смысле, что...
3: Дзюба, Дима.
2: Близко к тому, что делал Дебров. Но не в смысле того, что Дима. Какие это сомнительные истории, связанные с Димами? И главное, что с какими Дмитриями? Ну, не с Дмитрием же Медведевым.
3: Нет, какие с ним сомнительные
2: истории? Нет, кстати, хотя в 90-х, знаете, да, была одна сомнительная история. Он защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, если я ошибаюсь. И сегодня это, знаете, такое же сомнительное дело, как люди защищают. Это как-то... Сегодня такое же, знаете. Сегодня это не модно, я бы сказал. Но, кто, какой Дмитрий? Подождите, кто? Нагиев? Кто? У него была какая-то сомнительная история?
3: Ну, у него, да, я думаю, что да.
2: Какая?
3: Ну, какая? Ну,
2: вот та?
3: Он был не лысый, а стал лысый.
2: А то есть, что? Ну, да.
3: Был кучерявый и стал лысый.
2: И поэтому это что за история?
3: Для меня сомнительно. Для меня это ред-флаг.
2: Я не знаю,
3: ничего личного?
2: Да, я понимаю, но какие Дмитрий, о ком они говорят, какие сомнительные. Знаете, может, я понял. Единственное, что вот приходит в голову, это, возможно, Дмитрий, этот самый, как его фамилия-то знакомая? Хрусталев. Вот это да, вот там сомнительные дела, я бы даже сказал мутки. И знаете, давайте даже говорить откровенно. Вот когда все время я взял псевдоним Хрусталев, ну пусть даже его еще никто не знал, но я же взял его фамилию, а не имя. Да, Хрусталев. А мог бы взять Дмитрий?
3: Ну, мог Дмитрий. Бы, да. Или там как двойной Андрей Дмитрий. Там,
2: Дмитрий, да, или Дмитрий. Да, или двойной.
3: И, кстати, тот тоже сначала был с волосами, а потом полысел. Что у Дмитриев такие мутки?
2: У нас? А я еще не Дмитрий. Подождите, не рано меня записывать в Дмитрий. Но, секунду, я что-то не знаю, я не ослышался. Что там было сказано? Типа, демографический бум в 90-х и в 70-х, да? Значит, подозрительно много сомнительных историй. А демографический бум в 90-х?
3: Вообще нет.
2: Это что еще за новости? В 90-х был не демографический бум, в 90-х была демографическая яма.
3: Провал полный.
2: Да, это был, правда, там был самый масштабный демографический кризис, которому даже трудно найти, наверное, в историю. Даже сейчас у нас рожают больше, хотя все говорят, рожайте, типа мало рожают. Сейчас лучшая ситуация. Может быть, знаете, может они перепутали 90-е прошлого века с 90-ми позапрошлого, 19-го века. И может быть, послушайте, если они перепутали это, может быть, тогда... Они перепутали имя Дмитрий с именем Стас, например.
3: Ну, Стасов тогда было мало, очень мало. Дмитриев было изрядно.
2: А в 19 веке, знаете, никаких сомнительных историй с Димонами не было. В 19 веке Димоны, я бы сказал, были огонь. Один Дмитрий Менделеев чего стоит. А в 14 веке, помните, Дмитрий Донской? Так там вообще, да?
3: Нет. Чуть позже 14 века, имею в виду. Были мутные истории, их даже называли лжедмитриями.
2: Ну, да. Ну, вот, да, но все-таки не 90-е этого века. Да, то все-таки одно вы нашли. Все, больше нет. Вот правильно, лжедмитрий. Ну, и в 21 веке, помните, в бумере? Димон! Все, больше ничего не было. Но смотрите, что меня поразило больше, что по данным ЗАГСа, да, было сказано Москвы, значит, имя Дмитрия опустилось на 11 место. По популярности. То есть Дмитриев опустили, да?
3: Да.
2: На 11 место. А что, есть какие-то места? А кто на первом?
3: Вот странно. Ну, сказали, что вот Дмитрий на 11 месте, вот еще Никита и Настя, видимо, там, может, 9-10 место. А вот первые 2-3 места. Скажите, там как бы.
2: Нет, ну кто лидер? Нет, первое, это, конечно, самое интересное. Но первый, ну, небось, Владимир, да? Или кто-нибудь, или какое-нибудь, знаете, может быть, очень модное имя. Знаете, вот, кстати, россияне очень часто
3: называют
2: Петух. Да, конечно. А как они только не называют? Я только недавно слышал имя, знаете, как недавно какие-то новости видел. В Москве, по-моему, назвали ребенка Доминик Жос. например. Вот с этим никаких не было связано самих историй. Но и больше того, одно из самых популярных имен в свое время, ну, популярных, может быть, не так часто, но называют и сейчас, это вообще-то имя Люцифер.
3: Да ладно.
2: То есть, да, то есть, понимаете, ну что, вы не знаете, да, в Москве там назвали Люцифером, тут назвали. То есть, подождите, то есть для россиян сомнительные истории связаны с Дмитриями, но не с Люциферами?
3: Ну, это очень сомнительно. Тем более в нынешнее время, когда вот есть у нас новые законы,
2: хорошие. Новые времена у нас, вот именно. А имя, вот там было сказано слово Red Flag. А, кстати, уже есть такое имя?
3: Red Flag? Нет, нет.
2: Red Flag Семенович? Нет?
3: Red Flag — нормальное имя.
2: Нет, имя восточное. Да. Но что лучше, Дмитрий или... Дмитрий, видите, непопулярно, а Red Flag, кстати. Подумайте, родители, Дмитрий вам не нравится, а Red Flag... Какое отчество подходит к нему?
3: Или фамилия? Red Flag Жонович.

0: Компьютерные игры могут убивать либидо и разрушать отношения, предупреждают психологи. По их словам, некоторые мужчины настолько привыкают к идеализированным виртуальным героиням, что реальные девушки на их фоне начинают казаться слишком сложными и обычными. Мозг быстро подсаживается на гипертрофированную фантазию, где нет отказов, конфликтов, бытовых проблем и эмоциональных требований. Только идеальная внешность и постоянная сексуальная готовность персонажей. В итоге интерес к реальным отношениям и сексу постепенно снижается.
1: Чего? Я что-то не понял. Так они и на компьютерные игры черебонькают?
2: Кто они?
1: Ну эти, так, компьютерные игроки. Ну кто, про кого новость-то?
2: Ну про геймеров, ну да.
1: То есть геймеры... Блин, я думал, что они это делают там, фильмы для взрослых хотя бы. Так они типа на все лысого гоняют.
2: Слушайте, это вот странно, потому что они приводят киношную. Я вот тоже в прошлом немножко геймер, там бывший в отставке сейчас.
1: Давайте произнесите это слово четко.
2: Геймер.
1: Окончание не было слышно.
2: Геймер.
1: Вот. Да, вот это другое дело. Это
2: никаких постоянной сексуальной готовности персонажей там нет. Этих, там нужно поломать. Там, да, есть игры, где можно вступать в какую-то связь, там, ну, в ролевых играх это часто бывает. В ролевых в хорошем смысле, в компьютерные игры. Много оговорок нужно делать, да?
1: Как, смотрите, тема, да,
2: скользкая.
1: Очень сложно.
2: И там,
1: да,
2: нет,
1: да,
2: никакой постоянной готовности. Там трудно, там такой квест нужно пройти, чтобы она тебе сиську показала.
1: Это, ну, так я говорю, какая, о чем речь? Никакой. То есть получается, что они теребонькают на все. А вот мне интересно, а на часы в телефоне нет? Если, например, увидят там время, я не знаю, 21:21. Это очко и очко, да. И как... На карту в навигаторе нет? Вот есть такое, в Москве, по-моему, есть такой переулок, называется Бабьегородский. Чуть. Если они увидят Бабьегородский в навигаторе.
2: Для вас есть получше в Москве места. Бабушкинск.
1: Это для меня, я же не геймер, слава богу. Знаете, я думаю, что компьютерные игры это как-то для другого. А они на танки, вот эти танки, есть же эти игры, нет? Тоже там?
2: Нет, ну, возможно, находится в такой известной парадигме. Все от компьютерных игр, все зло. Все зло от них.
1: Ну, вы знаете, я не думаю.
2: Жестокость, как бы, да, вот как бы. Нет, а потом теперь еще и как бы...
1: Но, видите, я думаю, что это тут делать не в играх, а в тех, кто в них играет. Если они уже на них. Это, смотрите, они на компьютерные игры это делают. А вы представляете, что бы с ними случилось, если бы они еще ходили в музей? Если бы они увидели там, не знаю, в музее где-нибудь картину «Венера перед зеркалом» Веласкеса. Или «Маха обнаженная» Франциско Гойя. Представляете, там как бы стали... Они прям в музее бы стали.
2: Вот такое это,
1: ну,
2: все.
1: Какое? Да неважно, идя. Сказано, что они привыкают к идеализированным образом. А где уж более... Да и бабушки, кстати, в музеях, смотрительницы эти, тоже огонь, тоже можно, кстати...
2: Ну, это не для геймеров. Это не для таких, как вы, как бы. Таких олдскульных.
1: И что значит, в чем новость? Компьютерные игры могут убивать либидо. То есть, как бы, танки убивают либидо, да?
2: Ну, возможно, да.
1: То есть, девушки идеальны...
2: Тетрис!
1: Убивают.
2: Все с Тетриса начиналось, все компьютерные игры эти ваши.
1: И им закончится все, да. Все придет в Тетрис. Но, с другой стороны, вроде плохие новости, убивают либидо. Но, а зачем тем, кто играет в компьютерные игры, либидо вообще? Им что, нужно оно вообще, в принципе?
2: Иногда очень мешает, да.
1: Вообще, глаза нужны.
2: Подтверждаю.
1: Да, рот нужен, чтобы кричать, да.
2: Иногда это,
1: да. И вот перед тем, как сел играть в компьютерную игру, убей свое либидо.
3: Рекорд, реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если Попов и Маркони придумали, как включить радио, то вы придумали, как его выключить. Каждый раз в этот момент нашей программы вы выключаете радио, ну, в том смысле, что вас оно интересует, только в смысле ваших сообщений, которые вы сюда пишете. Так что выключайте радио все остальные, мы будем читать наш местный между собойчик людей, которые понаписали сюда кучу всего. Кое-что из этой кучи почитаем в народных новостях. Чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, что москвичи чаще плачут и едят в кровати, чем занимаются сексом. И знаете, как петербуржцы говорят интеллигентно сексом. И мы спросили себя, плачешь ли ты, часто ли ты плачешь. Мы, конечно, не берем в расчет какие-то серьезно, реально трагические какие-то случаи, да, когда вот, ну, а вот просто какие-то бытовые вещи. Может, плачешь от умиления, может, плачешь, от чего ты плачешь, или ты не плачешь совсем, и почему ты не плачешь совсем. И вот очень много нам написали, наши слушатели разделились на плакс и людей, которые совсем не плачут. То есть, ну, вообще, абсолютно. Вот, вот, например, на моем районе, если мужик плачет, ему бьют в бубен, поэтому мы с корешами не плачем с рождения.
0: Слушайте, а если ему бьют в бубен, значит, он, получается, еще больше плачет. Ему еще больше бьют в бубен,
1: он,
0: да?
1: Пока он не перестанет плакать.
0: А как уже перестанет плакать, если его постоянно бьют в бубен?
1: Значит, тут, да, но тут... на каком-то ударе в бубен. Нет. Он понимает, что мне бьют в бубен не просто так.
0: И плачет еще больше, да. Нет, тут послушайте, ребята, не-не-не-не.
1: На морально-волевых
0: это...
1: перестает
0: это
1: плакать.
0: Это если есть морально-волевые, а человек, который плачет, у него вряд ли они есть. Нет, поэтому совет тем, кто бьет в бубен. Ну, послушай, ну ударил в бубен, он плачет. Ударил еще, он еще больше плачет. Ну, может быть, дать ему возможность остановиться.
1: Отдышаться.
0: Ну, да, и ударить не в бубен, а, например, по печени.
1: Да. Ну, это свежо, да, это новаторски, это да,
0: вот,
1: это лайфхак.
0: Вот, я зря я здесь на радио, ну что там?
1: Так, а вот история плачущего человека. Привет, у меня друг уезжал в Москву из нашего захолустья, как говорится, за лучшей жизнью. В итоге прожил с мужиком в одной квартире 2 года и все равно вернулся. Странный какой-то, теперь тут плачет. И вообще они все странные, москвичи эти.
0: Он прожил с москвичом в одной квартире 2 года?
1: Нет, с мужиком каким-то другим. Может, не в этом
0: мужиком?
1: Да, 2 года.
0: Человек прожил с мужиком, да?
1: А потом вернулся.
0: А он, это он?
1: Он.
0: А в каком смысле он прожил?
1: Может, в хорошем смысле? Может, просто
0: а,
1: вместе
0: мы стали забывать?
1: Да.
0: Слушайте, вот это хорошо, что вы мне напомнили. Действительно, мы стали забывать о том, что можно жить с мужиком в хорошем смысле, да? А то все это европейская вся эта фигня. Ну, а, кстати...
1: Нет, просто снимать из экономии.
0: Я, кстати, могу сказать, я тоже жил...
1: Знаешь, студенческие годы там, да?
0: Нет, студенческие как раз нет, но я здесь учился. Когда вот в Москве мы с вами как раз жили, я помню... А помните, такой был Воронов?
1: Ну, конечно. Причем был, он и сейчас есть.
0: Есть, ну, был тогда.
1: В отличие от многих других.
0: Да, вот Вадик Воронов с русского радио тогда.
1: Да.
0: И вот он приехал из Питера и прибился ко мне. И я жил с питерцем, правда, не с москвичом, вот раз. С ним жил полгода в квартире. Он как приехал, говорит, слушай, на пару дней. И так и жил у меня.
1: А потом что, вернулся?
0: А потом я уехал оттуда из квартиры, он остался. Ну, это другая история.
1: Так, ну вот, например, наш постоянный слушатель Лев пишет. Да, я плачу. Вот когда звучит Уитни Хьюстон песня эта из «Телохранителя», и я вспоминаю, какая у них там любовь, как она кричит «Остановить самолет!» и убегает обратно к нему, как не плакать.
0: Я сейчас сам...
1: Помните, да, эту песню?
0: Да, когда... Понимаете, я даже плачу, как мне Рабинович напел. Видите, он даже песни нет... Я только... Это Лев же, да, пишет?
1: Да, ну как?
0: Я только с его слов уже плачу. Нет, слушайте, тут надо, нет, ну...
1: Разбираться.
0: Надо разобраться, конечно, надо позвонить. Лев, а где его найти в сообщение? Время какое?
1: Вы что, не можете найти сообщение от Льва?
0: Ну,
1: я вам давно перестаньте.
0: Нет, слушайте, их... Ну,
1: их много.
0: Я их очень много всегда, но сейчас я... А, вот вижу, да, сейчас, ага. Кто у нас на линии? Другой Лев? Или я просто сейчас... Один... Лева такой, он как будто он реально и сейчас плачет. Я бы, кстати, с таким телефоном рыдал просто, его набрать невозможно.
1: Это у вас телефон, что рыдать нужно, как будто набрать никого не может.
0: Ну, это тоже, это просто хоть вешайся уже. Сейчас другой не заплатит. Алло. Я хоть ему звоню, нет? То сейчас придется плакать,
1: если он занят, может, он плачет или чем другим занимается.
0: Чувак, ну сделай паузу-то. Вытри, оботрись, промокни. Я звоню-то не часто тебе. Неправильно набрал. Лев. Алло, Лев?
2: Да, да.
0: Надо уговаривать по радио целый эфир вставить в одну позу, чтобы тебе подошел ты к телефону, к этому. Подошел к телефону?
2: Да, да, да, все, да, извиняюсь.
0: Да нет, просто работаю. Не-не-не, это извинение это не намажешь. Что ты там делал конкретно?
2: Я, ну тут заказы выходят, я же в доставке работаю.
0: Из тебя выходят заказы?
2: Да нет, из компьютера.
0: А, ну слава богу. Ну, смотри, значит, ты пишешь, что ты платишь. Ты, видимо, вот ты же из постоянников у нас. Постоянно да, пишешь, да. Да? То есть мы тебя читаем, Кремов читает тебя чаще, чем своих любимых современных авторов, да?
1: Да.
0: Вот. И мы, конечно, догадывались, что ты такой. Потому что твои сообщения, они вот, ну, тем, кто как бы не понимает, это есть, наверное, и такие. Те, кто знают, что Лев, у него есть две категории сообщений. С одной стороны, он артистичный, поэтому плачет. А с другой стороны, он турбистичный, поэтому он это. Вот. И сейчас давай поговорим о вот твоей второй ипостаси. Ты плачешь, ты пишешь. Что он там пишет, прочтите еще
1: что,
0: раз.
1: Что, как бы, нас слышит песню Уитни Хьюстон?
2: Да, I will always love you. Да, вот она играет, я вспоминаю фильм, и все, слезы сразу.
0: Нет, это все пока для разговора для бедных, бла-бла-бла. Вот сейчас, дорогой мой, значит, я хочу знать, как Лев не только прочит, но и как он плачет. Да, а бывает же, кстати, бывает, что совмещаешь и то, и другое. И плачешь, и дрочишь.
2: Ну, нет, нет, такого не бывает.
1: Хорошо. А смеешься, и хочешь, и...
0: А это да. Ну что, спрашивайте, он же нас слушает.
2: Так. Не, ну бывают такие комедии, вот, там, ностальгируешь. Вроде смешно, но и
0: плачешь. Подожди, какое слово, что ируешь?
2: Ностальгируешь.
0: А, ностальгируешь. Вот. Ну,
2: да,
0: хорошо.
2: Ты, вот видишь, там молодой Пьер Ришар, он там что-то и вроде смешно, и слезы
0: смешно, и раз, два. Ну, окей, хорошо, дорогой мой. Значит, смотри, ну, вот давай послушаем. Значит, я хочу послушать. Слушать не только и не столько Уитни Хьюстон, сколько тебя. Вот сейчас, давайте.
3: I would only be in your way.
0: Ну, еще рано, что ли? Сколько, ну, на какой минуте начинаешь плакать?
2: Ну нет, на припеве обычно.
0: На припеве, да, дождем.
1: А, конечно, когда мы... Да,
0: сейчас, пора. Дай ему... Да, дай ему накопить, сейчас. Сейчас он прыснет. Только во втором смысле. Я обращаюсь ко льву, который плачет.
1: Сейчас, подождите, ну, он припев уже сказал. Не сбивайте его, слушайте песню. Может, и я заплачу.
0: Вы же слышите? Это он плачет или трудно? Что он делает?
2: Да, и вот тут уже вот начинается.
1: Так а где?
2: Это
1: же петушара этот лес, как бы.
0: Кто плачет? Петух. Ты плачешь или нет? Или ты опять плачешь? Ты что там делаешь, а?
1: Всхлипывает, слышите, всхлипывает.
2: Я проникаюсь.
0: Не надо проникать никуда, ты плачь. А что он проникает там? В кого?
1: Проникается, сейчас. Не сбейте настрой.
0: Вот здесь, да. Mm-hmm. Вот на... Это sweet. Вот такие слова, видишь, звучат.
1: Memories. Ну, припева еще нет.
2: That is all I'm
0: taking. Сейчас вместе заплачем все. So goodbye. Please don't cry. Сейчас вместе все. Итак, все готовы? Берем платки. And Кремов, ну что вы? Что вы как это? Держитесь. Вы же ведущий, как? Вы плачете или?
1: Так.
0: А рука почему там?
1: Лук резал. Слезы выставил.
4: Крем-хруст-шоу.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Библиотеки в Рязанской области начали отказывать детям в выдаче книг со словами вроде «зелье», «грибы» и «маковое поле». Такие формулировки там считают пропагандой запрещенных веществ. По данным журналистов, список подозрительных слов обновляется почти каждую неделю, из-за чего под ограничение уже попали книги про Тинтина, работы Булгакова, кто подставил кролика Роджера, а также некоторые медицинские и биологические издания.
2: Это новость. А как они теперь вообще будут получать медицинское образование? Там же без зелий-то никак. То есть у нас теперь и медицина запрещена?
3: Ну, как бы да. Ну, то есть детям нельзя давать.
2: Нет, это не важно. Дети в какой-то момент. А уж фармакология. У нас за фармакологию еще не сажают по статье «Злостный аптекарь». Аптекарство с отягчающими.
3: Черный аптекарь.
2: Они там по рецептам такое продают. И дети рядом стоят в аптеках. Это в Рязанской области, да? Библиотеки начали отказывать детям в выдаче книг. С какими словами? Вроде «зелья», «грибы» и «маковое поле». И там же, значит, что там попали под запрет книги? Кого? Булгакова и кого еще?
3: Булгакова, там, кто там потом комиксы про Тинтина, вот, видимо.
2: А, и кто поставил кролик Роджера? И это из-за слова «грибы»? Подождите, одну секундочку, ребята. Только эти авторы попали под ограничение из-за слова «грибы». Ну, вы знаете, что я вам скажу? Тогда это явный недосмотр. Тут нужно наказание. Я сказал, тут кровью пахнет. Потому что, извините, слово «грибы» есть практически в каждом литературном произведении. От Пушкина до Достоевского, от Толстого там до Тургенева, у всех. Я только, знаете, у Пушкина там помню, в «Онегине». Помните, она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы. Кстати, за лбы тоже надо ответить, да? Но это другая история. В графе нули. Да послушайте, да даже Белинский, помните? Про Достоевского, кстати, он говорил. Гоголи растут как грибы.
3: А еще, как бы, есть более коварные ситуации, за которыми тоже нужно следить. Вот вроде бы в произведении нет ни одного гриба, упоминания гриба. Автор «Грибоедов».
2: Я и говорю, как? Да вообще все надо... Послушайте, да и а Тургенев, помните, про грибы?
3: Ой, грибочки мои, грибоньки.
2: Что-то у него там про грибы. А, грибы стоят отдельно под своими...
3: Упоминание гриба. Автор «Грибоедов».
2: Я и говорю, как? Да вообще все надо... Послушайте, да и Тургенев, помните, про грибы?
3: Ой, грибочки мои, грибоньки.
2: Что-то у него там про грибы. А, грибы стоят отдельно под своими шляпками. Да послушайте, да...

0: У них ситуация не такая простая, как у нас. У них ситуация тревожная и на грани. Это же Рязань! Там грибы с глазами!
1: А это да!
0: Чистой воды пропаганда,
1: а да? Так, да, ну конечно, тогда тем более нужно все запрещать, потому что у нас о грибах, не знаю, только Ломоносов и Попонин не писал.
0: Попонин?
1: И, да, и то только потому, что такого писателя нет. Да, все правильно. Смотрите, да, я вас хотел поймать.
0: Попонин.
1: Да, да, да. У нас все писали про грибы, а они ограничивают книги только со словами грибы, там, да, у Булгакова, у кого-то там еще.
0: Еще все, не только
1: с... Ну и тем более, да, ну послушайте, да, у нас вся русская литература на грибах стоит, как дом на фундаменте. Все запретить! И слово «шляпка», кстати, тоже. А что же имеет к грибам отношение? Шляпка.
0: Ну. Про него писал ваш писатель, как его
1: Попонин в бочку пришло. Попонин не писал о шляпке, ну, ничего.
0: Я ножки.
1: Я ножки.
0: И они целые грибные.
1: Они, да, если в книге написано «шляпка», ее можно детям дать?
0: Ну тут осторожно, нет, то есть там в шляпках же много их, там Незнайка в шляпе был.
1: Вот я и говорю, а Незнайка в шляпе на гриб может быть похож?
0: Может быть, может.
1: Значит, все, так что, они же Незнайку выдают? Все, что похоже на гриб, а иногда на гриб похоже все, на самом деле, да?
0: Но на гриб.
1: Да.
0: Вот это вот похоже, смотрите, похоже на.
1: Ну, это и есть вроде.
0: На смартфон.
1: А, да, это.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Искусственный интеллект не справился с петербургскими зайцами. В городском транспорте запустили ИИ-систему для выявления безбилетников. Однако глава Комтранса признал, умные алгоритмы почти никак не изменили ситуацию. Пассажиры продолжают ездить бесплатно, абсолютно осознанно и без особых мук совести. Несмотря на провал эксперимента, в Петербурге все равно продолжают тестировать другие технические новинки. Беспилотные трамваи, автономную навигацию и умные светофоры.
2: А вот, вот он, настоящий момент истины. Вот на самом деле и вся цена искусственного интеллекта. То есть искусственный интеллект – ничто против интеллекта зайца. Обычного нашего питерского зайца.
3: А заяц хитер, изворотлив.
2: Хитер, ох, как хитер. Че там, умные алгоритмы почти никак не изменили ситуацию. Пассажиры продолжают ездить бесплатно, да, он сказал, абсолютно, значит, без мук совести. То есть вот, ребята, вот он, еще раз говорю, вот он момент истины. Потому что, чтобы не ездили бесплатно, нужен не искусственный интеллект, нужна искусственная совесть. Зайцам, да? Потому что с искусственным интеллектом-то проблем нет. У нас проблемы с совестью. А искусственную совесть пока что еще не изобрели. Нужны... Да, вот когда у нас изобретут искусственные муки совести? ИМС. Или, неважно, да? Но, знаете, что меня, конечно, поразило? Значит, и при этом глава комитета по транспорту, да, сказал, значит, пожаловался на совесть, да, что вот все равно ездит.
3: Поборол искусственный интеллект, отсутствие
2: да,
3: совести.
2: Да, что отсутствие совести. Послушайте, а вот, ну вот просто, как бы, мне немножко это странно слышать от главы по транспорту, который жалуется, как бы, на совесть. Так, а тогда зачем они вообще запустили этот проект с искусственным интеллектом? Эту систему контроля? То есть, они запустили ее, они что, рассчитывали на совесть? Значит, ну, а тогда зачем они ее запустили? Или они решили проверить ее совесть, или что?
3: Вот именно, вот ключевое слово же совесть. Они рассчитывали на совесть, и поэтому... Мне кажется, не запускали никакого искусственного интеллекта. Я активный ежедневный пользователь петербургского общественного транспорта. Как наземного, так и подземного. Значит, мне идет о наземном, потому что под землей не пройти, как бы, да, не заплатив. Что там изменить? Как? Ни следа, ни тени какого-то искусственного наблюдения. Как? Что? Куда они его внедрили? Во что они его внедрили?
2: А я вам скажу.
3: Как это работает?
2: Я вам скажу как. Это самая была внедрена самая дорогая модель, самая дорогая модификация искусственного интеллекта. Невидимая.
3: Искусственный интеллект.
2: Невидимка. Да! Да, его не было, но это не важно. И все-таки, знаете, что я вам скажу? Это поразительная новость. И она, эта новость, вот прям как вот, знаете, бальзам на сердце. Все фигово, а это хорошо. Это значит, это о чем новость? Это о том, что человеческий интеллект победил искусственный. Потому что, смотрите, значит, человеческий интеллект оказался мощнее, потому что запустили в транспорте систему контроля искусственного интеллекта. Потратили кучу денег.

0: да, потратили туда, потратили сюда. Значит, выяснилось, что искусственный интеллект не работает после того, как потратили кучу денег. Теперь надо еще потратить кучу денег на то, чтобы его обратно разобрать. И тогда... Мы свидетели чего? Правильно, победы человеческого интеллекта над искусственным.
1: И особенно приятно то, что как бы у Комтранса не опускаются руки. Они констатировали провал этого эксперимента, но неутомимо продолжают другие. Беспилотные трамваи, автономная навигация, умные светофоры, что бы это ни значило.
0: Да, продолжают дальше, да. Конечно, да, нельзя останавливаться.
1: Фиаско их не смутило,
0: не сбило. Нет, конечно. Ну потому что, смотрите, ведь в конце концов умный светофор, ну там же не будет проблемы с совестью. Или все-таки будет?
1: Что бы это ни значило.
0: Ну не важно, в любом случае. Можно же потом разобрать, если что. Умный светофор. Он же умный. Даже можно его попросить. Нет. Светофор, чтобы он сам разобрался.
1: Аннигилируйся, да?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже пристал, надел свой ватошник, душегрею, собрался уходить на Юрий господин Кремов. 4 минуты читаем сообщение «Чего там?».
1: Ну чего там? Мы спросили тебя, часто ли ты плачешь? Плачешь ли ты вообще? И от чего ты плачешь? Конечно, разумеется, мы не учитываем в нашей развлекательной, как ни крути, передачи какие-то серьезные трагические случаи. У нас вообще все периодически плачут, когда их никто не видит. Ведь как-то надо успокоиться после тяжелого рабочего дня, например. У нас это у них это в Челябинске, что можно понять, из ника этого слушателя. Не все в Челябе все рыдают, как не в себе.
0: Ну, конечно, а как вы себе представляли? Даже какая-то, по-моему, то ли у Шнурова, да, песня что-то про
1: Челябинск?
0: Какой-то что-то... А, это по-другому. Ну, неважно. Так, ну, вот пишет... пишет кот с гранатой.
1: Так.
0: А кот с гранатой пишет: плачу каждый раз, когда смотрю. Вот как думаете, на что он смотрит? Только думайте о хорошем. Потому что кот с гранатой явно смотрит. Вы сразу смотрите не туда просто.
1: Может, смотрит фильм «Телохранители», там эта песня.
0: Это люди с тонкой душевной организацией. А нормальные мужики: плачу каждый раз, когда смотрю баланс на банковской карте. И вы знаете, я тому позвоню. Или не успею уже?
1: Да нет, не успеете.
0: Я просто хотел ему баланс банковской карты показать, чтобы не плакал.
1: Да нет.
0: Ваш.
1: Тут он еще больше разрыдается.
0: А вы не там деньги храните?
1: Нет, я там... Нет, просто у меня там есть денежек, понимаете? И он разрывается, что вдвойне разрывается.
0: А, потому что не на его карте.
1: Него, да, конечно.
0: А, тогда читайте.
1: Так.
0: Давайте я почитаю.
1: Когда я в местных алкашей баллончиком пшикнул, мы плакали всем подъездом. Вот такие неочевидные поводы поплакать.
0: То есть плачут все-таки люди, да? Но нельзя сказать, что совсем нет. Так, вот смотрите, вот Джека Гранки пишет: вживую вас лучше слушать. Ну, это уже завтра, наверное, да, вживую?
1: Завтра лучше, да.
0: А вот он плачет.
1: Он же?
0: Не, ну да, что-то много плачут. Вот Матвей пишет: буду плакать, если Кремов уйдет на ретро-ФМ. Да,
1: чувак, я сам буду плакать, если мне придется
0: уйти. Да, мы все будем плакать, потому что Кремов на ретро-ФМ уйдет только вперед ногами. Это грустное зрелище, да, потому что его возьмут туда только в этом качестве. Мы все поплачем.
1: Не собираюсь уходить в таком видео.
0: То есть лучше, на ретро-ФМ пока не собираюсь.
1: Лучше уж вы к нам.
0: Да, ну, что пишет? КХ пишет Дамир: помню время, когда вы звонили проституткам.
1: Я не помню этого времени.
0: Нет, ну, то есть человек хорошая память, представляете? То есть хвастается. Помнит еще это время? Помните, какое время было?
1: Да, вот я спутываю, там обрывки какие-то, знаете, яркие пятна, какие-то образы.
0: Мы скоро, кстати, вот это время возобновим на...
1: На
0: другом радио.
1: Ретро-ФМ?
0: Нет, на другом радио. Это ретро-ФМ, это только вперед ногами. Но я об этом позже. Ну, хорошо. Так, ну что? Ну, смотрите, нет, давайте не будем. Вот человек пишет: Хрустов и Кремалев, так он юмористически себя называет. Он пишет: расплачусь прямо сейчас, если не прочитаете мое сообщение. Прямо сейчас расплачется.
1: Вот не расплачется, уже вы прочитали, все.
0: Уже не расплачется? А уже
1: все.
0: А, все, время... Че?
1: Да, все.
0: То есть время плакать, а время...
1: Смеяться.
0: То есть время там обниматься и уклоняться от объятия, а время плакать и...
1: И...
0: О, и петушить. Все, время петушить. В хорошем смысле, да? В смысле, что пора вставать утро. Все, товарищи дорогие, вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил, зачем», а потому что только там вы можете узнать, где и когда я сейчас набираю на курсы мощных ораторов на свои. А так все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемый петух. Пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати».

Позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и наконец-то, хотел я сказать, вышел я из отпуска, но нет, на самом деле не наконец-то, двоякое чувство, потому что, с одной стороны, вроде как я люблю свою работу, люблю выходить в эфир, с другой стороны, я еще и люблю отдыхать. Поэтому, друзья, наконец-то, или не наконец-то, я вышел из отпуска, и прямо сейчас предлагаю стартовать двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. В ближайшие 120 минут, конечно же, мы танцуем с вами, круто проводим время, отличное настроение у всех, надеюсь, у вас присутствует. Если не присутствует, мы вам его поднимем обязательно. Ну и, конечно же, я, друзья, расскажу вам о том, что радио рекорд.

Рекорд. You'll find out if you do that.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+. Record. Party.

Напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более 100 штук, а потому добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, всегда в непонятной ситуации или в понятной ситуации забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru за классной музыкой и крутыми интернет-потоками. Что же касается продолжения нашего эфира, то здесь еще 90 минут продолжается наша радиовечеринка Рекорд.

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И если вдруг по какой-то причине вы не знаете, чем занять себя в ближайшие 60 минут, у меня для вас отличное решение. Это танцы на импровизированных танцполах нашей радиотусы Рекорд Пати. Это превращение вашей домашней вечеринки в рекордную, чуточку, а может максимально рекордную, в зависимости от того, насколько громко и мощно вы будете слушать и танцевать Радио Рекорд и Рекорд Пати. Ну и, конечно же, раскручивать по эту планету в правильном танцевальном направлении, ведь по-другому-то никак, друзья. Поэтому отличного вам настроения, внимательных танцев и, разумеется, громкого прослушивания музыки в рамках Рекорд Пати.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда и сайт RadioRecord.ru всегда приходят на помощь. И забегаем, и слушаем, и находим лучшие, и, по вашему мнению, интернет-потоки из огромного количества предложенных. Если что, их там более сотни. Добавляйте в избранное, благо такая опция имеется. Конечно же, делитесь с друзьями информацией о мобильном приложении Рекорда. И еще, ищите глазами интернет-поток Пати 24 на 7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 30 минут, будет звучать здесь, на Рекорде. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Под занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про наш канал Рекорд, нижнее подчеркивание, плейлист. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Поэтому слушайте подкасты Кремова и Хрусталева, Вейкаперов, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Листа, мои шоу, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати и еще много чего интересного в канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд релиза. Расскажу вам о свежих, свежайших треках, которые мировые музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью мне данной открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые музыкальные танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы с музыкальной командой Рекорда все это собрали в аккуратную селекцию, и в ближайшие 60 минут выдаем все это дело вам. Прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Тим Вокс, поболтаем заэфирно. Ну и, разумеется, давайте сделаем это вместе под аккомпанемент Рекорд Релиза. Стартуем вместе с Гумгам, который открывает сегодняшний выпуск. Трек называется «Пентада». Российский дуэт продолжает, который уверенно держать линию мрачного и такого, знаете, атмосферного мелодик техно. Здесь очень плотный грув, гипнотическая перкуссия, фирменное ощущение напряжения. И все это в ближайшие несколько минут в самом начале нашего сегодняшнего шоу «Рекорд Релиз». Итак, Гумгам и трек «Пентада». Погнали!

0: Далее в рекорд релизе Армин Ван Бюрен, Ханна Лэнг и Уиппенберг возвращаются в эфир с настоящим рейвовым вайбом с треком You Got To Know. Здесь чувствуется мощное сочетание современного транс-звучания и так называемой олдскульной энергии начала нулевых, жесткий драйв, кислотные элементы, огромный фестивальный размах. И все это прямо сейчас в рамках рекорд релиза специально для вас, друзья. Забирайте к себе танцевальные плейлисты Армин Ван Бюрен, Ханна Лэнг и Уиппенберг. Got To Know.
1: Рекорд релиз.

0: The Coming Fat, Джордж Гигант и Куда. Представлена сегодня композицией So Good, глубокая эмоциональная работа с фирменным британским подходом к прогрессив хаус и мелодик техно. Вообще, Coming Fat умеют делать музыку, которая одновременно звучит и клубно, и, так сказать, музыкально богато, что ли. Здесь у нас мягкий вокальный настрой, который сочетается с плотным басом и очень красивой, уносящей атмосферой в развитии. В общем, давайте ценить прямо сейчас. Это отличный пример современного интеллигентного хауса для больших площадок в рекорд-релизе. Coming Fat, Джордж Гигант и Куда. So good.
1: Рекорд.

0: Ух, что сейчас будет? Рекорд-релиз продолжается, друзья. Fatboy Slim, Topic и Marco Generali переосмысливают легендарный Right Here, Right Now. Да-да, тот самый. Узнаваемый с первых секунд вокальный сэмпл получает новое дыхание через современный хаос-продакшн, фестивальную подачу. При этом дух оригинала полностью сохранен. Тот самый фирменный вайб Fatboy Slim никуда не исчез. Зацените сами прямо сейчас в рекорд-релизе. Fatboy Slim, Topic и Marco Generali. Right Here, Right Now.
1: Рекорд.

0: ярким летним настроением. Вообще Хугель продолжает уверенно продвигать свой латинский, что ли, грув и органично смешивает его с вокалом Ultranate, который, в свою очередь, добавляет треку особую легкость и узнаваемость. И прямо сейчас вы в этом убедитесь, друзья, 100%. И, ко всему прочему, не грех добавить эту композицию в свой танцевальный плейлист в рамках рекорд-релиза. Хугель, ML Angel и Ultranate. Moving to the Sun.
1: Рекорд

А вот это мощный завоз в эфир от Макса Стайлера и Graduo. Так называется Old School Flavor. Плотный, тег-хаус, мощной басовой линии, очень цепким, мощным, хлестким. Я не знаю, как еще вам рассказать, какой тут грув. Макс Стайлер в последние годы стабильно держится среди самых востребованных продюсеров клубной сцены. И этот релиз только подтверждает его форму. В треке, конечно же, чувствуется влияние классического хаус-звучания, но все собрано через современный продакшн с очень жирным низом и уверенной фестивальной энергетикой. Прямо сейчас в рекорд-релизе Макс Тайлер, Реджио, Old School Flavor.

Ну и под занавес сегодняшнего эпизода рекорд-релиза диджей Alligator, Тоби и Дэвид Чаудман закрывают наш сегодняшний эфир с треком Forever. Здесь сразу чувствуется евроденс наследие Alligator'а, но в современной обработке. Короче, трек сочетает в себе ностальгическую мелодику с актуальным клаб-звучанием и в то же время вокальным настроением. Короче, очень энергичная работа, которая отлично балансирует между олдскулом и ньюскулом. Прямо сейчас я предлагаю в этом убедиться вместе с диджеем Alligator'ом Тоби и Дэвид Чаудман. Forever под занавес сегодняшнего рекорд-релиза. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я напоминаю, что все предыдущие выпуски и рекорд-релиза, и рекорд-клаб-шоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд и в моей личной телеге Тим Вокс. Далее по расписанию диджей Фила, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. Ну а я, разумеется, желаю счастья вашему дому, как всегда, заряженные батарейки и adios amigos. Пока. Рекорд-релиз.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. В

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Сегодня мой микс открывает трек с красивым названием «Звуки единения». В течение ближайшего часа вас ожидает романтичное космическое путешествие. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Фуэнтес сегодня представил трек с интересным названием, которое можно трактовать по-разному. Мне ближе всего перевод «Зов сквозь ладони». Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио «Слово радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

венгерский дуэт Heaven Incorporated и их трек «Синтетическая любовь». А совсем скоро вы услышите проект Пешта Гора и трек «Уикенд». Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. А я хочу позвать вас на интересное мероприятие 29 мая, где неофициально будет проходить встреча с моими друзьями по поводу дня моего дня рождения в Санкт-Петербурге. Анонсы во всех моих аккаунтах. Вы слушаете Рекорд Клаб с кефиром.

Название проекта Arctic White в данное время года как-то совсем не пугает, а лишь добавляет романтическую нотку. Их трек «Белый горизонт» можно в полной мере отнести к наследию классической хаос-музыки. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Лето вступает в полные права. Ваша задача – оказаться в таком месте, где хорошо видны звезды в большом количестве, и долго смотреть на них, и слушать мои миксы. Напоминаю, мой девиз – комфорт в музыке, комфорт в жизни. Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

0: продолжение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что сразу после эфира этот...
1: Радиоканал «Радио Рекорд» Петрозаводск зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия. Регистрационный номер L номер ТУ 10-00-399.